0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Авторадио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Руководство Нижнетагильской птицефабрики поручили устранить причины загрязнения водоема, обеспечивающего водой верхнюю Салду. В противном случае власти Свердловской области рассмотрят вопрос о дальнейшей работе предприятия, вплоть до ее приостановки, сообщили в департаменте информполитики региона. В питьевой водоисточник верхней Салды попали

0: Или помет и другие отходы. В результате в 4, а то и в 6 раз оказались превышены ПДК по аммиаку, железу и цветности. Жителям запретили любое использование воды из-за ее опасности для здоровья. Специалисты каждые 2 часа отбирают пробы воды в водоемах и на очистных сооружениях Уральского города. По данным санитарных врачей, возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено. Случаев отравления водой не зарегистрировано, а эпидемиологическая ситуация остается стабильной. В Нижнем Тагиле дорога, отремонтированная с добавлением шлакового щебня, прошла испытания временем и нагрузкой. Эксперимент признали удачным, рассказали информагентству «Все новости» в пресс-службе Евразэн ТМК. Именно металлурги предоставили материалы для обновления покрытия. Эксперимент проводился на 350-метровом участке дороги на улице Челюскинцев от плотины завода музея до Лисьей горы. В 2024 году здесь при ремонте использовали около 600 тонн горячей асфальтобетонной смеси, в которой природный щебень заменили шлаковым. На Вагонке завершается реставрация памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Его собираются открыть уже в день ВДВ, сообщает пресс-служба администрации города. Монумент воинам-интернационалистам, не вернувшимся с войны, на площади Славы был открыт еще до вывода войск из Афганистана 9 мая 1988 года. Последний раз, по словам специалистов Музея изобразительных искусств, ремонтно-реставрационные работы на нем проводились в 2012 году. За месяц мастерам удалось укрепить основание памятника и сделать его максимально надежным. Средства на реставрацию в сумме 250 тысяч рублей были выделены Уралвагонзаводом и депутатами Нижнетагильской городской думы за счет ресурсов, которые они получают из бюджета. Учитель из Нижнего Тагила вышла в полуфинал всероссийского телешоу «Классная тема». Марина Кузнецова преподает физику в школе номер 30. Она станет единственным преподавателем Среднего Урала в проекте о лучших педагогах страны. Проект создали для поддержки талантливых педагогов и повышения престижа профессии. Этот сезон шоу – 5-й. На него заявились профессионалы со всей страны, а эксперты отобрали 35 полуфиналистов по 5 педагогов в 7 предметах – биология, география, истории, математики, русского языка и литературы, физики и химии. Они отправятся на съемки в Москву, где продолжит борьбу за победу. Тагильчана Марина Кузнецова в прошлом сезоне тоже участвовала в проекте, но тогда пробиться в полуфинал не удалось. Этот опыт стал для педагога вызовом. Нужно искать свежие идеи. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости НТ.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня ожидаются дожди днем, вечером и ночью. Умеренный северо-западный ветер дует. Температура утром 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов.

0: Да, добрейшее утро. Все продолжается.
1: Это все,
0: что осталось.
1: Доброе
0: где-то
1: утро.
0: На неделе. Все прошло.
1: Ой, ну что, добро. Пятница, ура, а-а.
0: Да, и есть такое дельце.
1: Да.
0: Есть такое дело.
1: Ну еще и 31 июля, очень символично. Завтра уже начинается август, уже все больше и больше пахнет осенью.
0: Да, если искать знаки, то мы их видим.
1: Алина Геринг, Александр Данилов.
0: Матрица.
1: Тебя до сих пор со вчерашнего дня?
0: Да, у меня немножко со вчерашнего. Вчера прямо столько много всяких фильмов было, да. Но на один фильм...

0: Из фильмов я не попал, вчера собирался пойти на Одиссею, но волю судеб обстоятельств не получилось.
1: Почему?
0: Да, ситуация была патовая. Выбирать либо идти на Одиссею, либо оставить без воды целых два подъезда людей.
1: И ты вчера как супергерой, как настоящий греческий воин.
0: Ну, получается, да.
1: Побежал спасать человечество.
0: Человечество, да.
1: Какой ты молодец.
0: Да, кран прорвало в одной квартире. Пришлось всю воду перекрыть в двух подъездах. Ну и устранять проблему. И, короче, вот такая вот история.
1: Ну, ты молодец.
0: В двух словах. Ну, да, вот у меня вчера своя, собственно, Одиссея получилась.
1: Да.
0: Пока отходим маленечко от нее. Ну, отойдем.
1: Ну, ладно, у тебя впереди целые выходные, чтобы фильмом насладиться, поэтому не расстраивайся.
0: Да, я думаю, что это мы исправим по-любому. Тут ничего страшного. Так, что нас ждет в этом музыкальном часе?
1: А у нас прекрасные новости именно для вас. Ну и, конечно же, музыка шикарная.
0: Все будет.
1: Все
0: да.
1: будет. Оставайся с нами.
2: Доброе утро. Да. Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается с...

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Абрикос, персик, нектарин, слива. Всего 99 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно.

0: Звоните по телефону 46 31 46, код города 34 35. Живый вектор.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как быстро, как неожиданно. Так же, как неожиданно, наверное, настиг пожар эту Москву. Не пугают тебя такие слова? Ну, ладно. Москва была это там исторически деревянная Москва. И вообще кино-Москва это была. Значит, кино снимают у нас. Ну, не у нас.
1: А там. Где?
0: В Тверской области.
1: Так.
0: В Тверской области, в общем, выстроили целую, значит, Москву, деревянный город. 1572 года посвящена событиям. Это кино. И все, технику безопасности не соблюдали, пожарной безопасности. Все кануло в лету, как говорится. Все, что нажито непосильным трудом, все превратилось в головешки.
1: Но это часть фильма или...
0: Нет. Вот они построили масштабные декорации. Историческое кино какое-то Константин Буслов снимает. И все, вот кто-то не досмотрел, но, к сожалению, ну, хорошо, хоть никто не пострадал. Ну, все прекрасно. Кстати, там снимается один известный актер по имени Никита.
1: Ну, я поняла.
0: Так что вот, ждем новые рассказы от него. Иногда бывает.

0: он рассказывает интереснее, чем вот что-то, что происходит
1: что
0: в фильме.
1: Да. Так что... Он 100% сделает это ярко. В этом, да, я не сомневаюсь.
0: Да, Никита, они такие.
1: Да.
0: Особенно один. Вы. Так, и у тебя что есть?
1: Так а что, я после твоей новости даже и не знаю.
0: Что сказать?
1: Да.
0: Ой, ну ладно. Так, тут еще, тут прозвучит, вот так, быстро читаю заголовки. Песня певицы Монеточки, напоминаю, что она признана иноагентом в нашей стране. Но ее песню включат в новый фильм о Человеке-паука, о пауке, представляешь, который скоро выйдет. Так, новый день. И она даже будет где-то в титрах участвовать. Так что пойдем в кино, можно будет где-то что-то там разглядеть.
1: Ну, я тут читала, что Человек-паук вообще, в принципе, очень сильно ожидаем. У нас вообще, в принципе, в России вообще фанаты очень-очень ждут новый выход этого фильма.
0: Да, один из самых ожидаемых фильмов года, конечно.
1: Да, это просто...
0: Там безумные сборы ему обещают.
1: Ну, да, я сегодня читала новость о том, что... Этот, ну вот, новый Человек-паук просто 98% получила похвалы от зрителей. Лучший результат всех фильмов о Человеке-пауке за последние 20 лет.
0: Есть такое, да. Ну, главное, чтобы ожидание...
1: Да, ожидание реальность.
0: Ожидание реальность, да. Но Том Холланд, Зендей, красавчики, да.
1: Ну, это бесспорно.
0: Они в два самых кассовых фильма в этом году залезли.
1: Да.
0: Да, как пауки проползли. Паучья вот это вот Тому Холланду помогла. И в «Одиссее», и в «Человеке-пауке» мы их увидим. А Зендей, ты представляешь, какая она красавица? Она за одну минуту в «Одиссее» 8 миллионов заработала. Вот бы так,
1: да?
0: Работать.
1: Одна минута?
0: Одна минута экранного времени у нее, а 8 лямчиков.
1: 8 миллионов? Угу. Неплохо. Нужно присмотреться, да?
0: Вот это карьерный рост.
1: Вот это карьерный рост,
0: да. Вот это оплата труда.
1: Соответствующая.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: ла-ла-ла, ла-ла-ла, hands up, руки вверх и, это, и к доске.
1: Ой, это что ты вспомнил
0: это что-то
1: там вдруг?
0: Что-то из школы я вспомнил, да. Ну а когда мы что-то там руки вверх поднимали? Руку вверх поднял, да, все, я знаю ответ, пошел отвечать. И к доске, расскажи, как твой день прошел. Мы вчера, слушай, кино с тобой обсуждали.
1: Да, мы что-то, да, кино, у нас одно кино.
0: Ну а как, четверг, пятница, киновыходные, кинодень, киновечер. Тем более вчера столько именинников было. Напомню, у нас вчера был и Железный Арни отмечал свой день рождения, и Лоренс Фишборн, и Жан Рено.
1: Но это было вчера.
0: Это было вчера, да. Что будет сегодня, мы узнаем в следующих часах. А тут я хотел бы обсудить. Каждая четвертая россиянка меняла имидж под влиянием кино. Мне это интересно, на тебя киногерои влияют?
1: Нет.
0: Ничего, никогда вот.
1: Ну даже... вот нет, чтобы вот я посмотрела и такая, ой, хочу, как она.
0: Перекраситься.
1: Нет.
0: А никогда химию не хотела сделать эти кудряшки химические?
1: Нет.
0: А что? Ну,
1: не знаю, не хочу.
0: Ну или, например, какой-то очки бы одеть.
1: Ну вот, очки, очки-то просто кардинально я бы имидж сменила, конечно.
0: А что, я вот помню, что когда вот «Матрица» как раз-таки выходила, когда была «Матрица», мы все прямо вот носили вот эти вот все... Включу-ка я «Матрицу». Мы все начали носить вот эти вот очки без оправ. Я помню, это был как раз 9-10 класс. Плащи тоже были. Я вот, если честно, меня...

0: Кстати, имиджи, да. Ну, я сейчас это не относится к матрице, но, допустим, если из недавних был фильм «Бегущий по лезвию», вторая часть.
1: Так.
0: С этим, как он, с твоим любимым актером, этот, который в космосе-то летал. Ну, этот Райан Гослинг, который нравится.
1: Да, который я обожаю просто. В скобках.
0: Вот.
1: И что?
0: Вот, да, и пальто у него там было такое, что я прям такое же заказал и шил.
1: Сшил?
0: Да, на заказ, примерно по его фасону.
1: Ого.
0: Вот это считается, что образ меняется или нет?
1: Ну, возможно. А, это вот такое, как кожаное, да?
0: Ну да, ну кожаное с таким это...
1: Мехом.
0: С мехом, да. Кстати, очень удобно. Запечатался и пошел, никто тебя не видит, не слышит, ничего тебя не поддувает.
1: Слушай, ну...
0: Это вот...
1: А если вот ты посмотришь «Одиссею»?
0: А вот посмотрим.
1: Вот, я вот посмотрю на тебя.
0: А вот посмотрим.
1: Вдруг тебе так же понравится.
0: Что-нибудь покрасить, что-нибудь подстригут как-нибудь. Я не знаю, что можно сделать. Но они же там в доспехах бегают. В доспехах мы же не будем точно ходить.
1: Ну, слушай, я не знаю, ты можешь все, я уверена.
0: Я могу все, да. Мой нынешний образ тоже как будто бы связан где-то с мультфильмом «Крат». Нет, «God of the War», эта игра.
1: Ну, это что-то мужское. Давай.
0: Да
1: это...
0: вообще неинтересно с тобой. Ничего ты не наши, наши мужские штучки
1: игры,
0: ничего не знаешь.
1: Игры, что в игры играешь.
0: Ну, когда-то
1: сказать.
0: было.
1: Компьютер?
0: Компьютер, да, я прошел. Ну, как компьютер? PlayStation, так, это не компьютер.
1: О, извините.
0: PlayStation, я тебе скажу, это PlayStation.
1: Это
0: и
1: вау,
0: не надо,
1: да.
0: Если встает выбор между женщиной и PlayStation, мы выбираем PlayStation.
1: Да, конечно.
0: Да.
1: Кошмар.
0: Ну, а что, женщина никуда не денется, придет.
1: Да, ага.
0: А игра, релиз, ага. Вот, допустим, с Киану Ривзом была игра, это как ее, Киберпанк. Я там год ждал ее, и в день премьеры скачивал, сидел 12 часов и играл ее, поссорился там.
1: Ну, естественно. А ты что ожидал?
0: Я ждал понимания, поддержки понимания. А как? Я ее год ждал, и выходные.
1: Еще подожди.
0: Она скачивалась, вот-вот-вот-вот, я в числе первых всего мира скачивал это все, и я хотел поиграть, играл. Ну, поссорились, да.
1: Ну, естественно.
0: В смысле, естественно? Нет, это не естественно.
1: Все, ладно.
0: Ладно, поехали дальше. У нас тут песня про море, кстати. Про море, про отпуск.
1: Сегодня которого нет.
0: Ну, наверное.
1: Но нет.
0: Ну, да. А хотя, в принципе, а море, море, гудбай. А море...
1: Ну, вот мы прощаемся.
0: Мы с морем прощаемся, да. У нас были мысли уехать на море, но, походу, они остаются
1: улетучились.
0: Только мыслями.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу.

0: Инженерные решения для современного производства. Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
3: Вперед! Все получится!

0: Так, у нас тут вопрос на миллион долларов, точнее, новость на миллион долларов в буквальном смысле от Алины Геринг.
1: Так, да, вот ищу что-то интересное для вас и нашла. Вот Бен Аффлек выиграл миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером».
0: Так-то Бен не производит впечатление такого суперинтеллектуала, да?
1: Слушай, ну, а ты что, судишь по внешности?
0: Вот так вот, не стоит судить по внешности, да?
1: Очень такие вопросы. Но они американские, с американским вайбом, с американской историей, естественно. Очень сильно требующие мелочей. Вот замечать мелочи. И именно вот эта способность им позволила выиграть в таком шоу.
0: Ага. Ты заметь, а Бен с этой... с Джей Ло расстался. И смотри, как миллион долларов сразу упал.
1: Так они расстались или нет?
0: Ты расстались, по-моему.
1: Или уже нет?
0: Нет, по-моему, уже все.
1: Да?
0: Да. Вот как.
1: Ну вот он пошел на шоу, вот посмотрит, кого потеряла. Я возьму и выиграю миллион, еще и на телевизор по телевизору покажут меня.
0: Да, пусть кусает локти.
1: Да.
0: Джей. Ну, молодец, молодец. А что там за вопрос? Интересно, какой вопрос там был про на миллион долларов? Ну, касающийся вот этих нюансов. Что там могли спросить? Вот интересно, а?
1: Ну, тут пишут, что у них, ну, в общем, в Америке есть праздник День Благодарения.
0: А, ну, знаю,
1: да,
0: такой...
1: и там в День Благодарения там индейка.
0: Индейку.
1: Самое главное, да, у них блюдо на столе. И вот спрашивали пару имен, которых президенты США ежегодно символически милуют перед Днем Благодарения. Вот тут...
0: То есть там у каждой индейки...

0: Да, имена, есть собственно, имя, есть.
1: Да. Арахисовая паста и желе, картошка и крошка, макароны и сыр, спагетти и фрикаделька. Вот, ну, в общем...
0: Это что, это имена?
1: Это имена, да.
0: Имена индеек?
1: Да.
0: Вот это курица, вот это индейки?
1: Да.
0: Сарделька и фри... И что там?
1: Спагетти и фрикаделька.
0: Спагетти и фрикаделька? Ну, а это как... имя индейки?
1: Ну, да.
0: Это ужас какой-то.
1: Ну, а как бы ты назвал индейку?
0: Ну, как бы, ну, точно не так бы. Ну, там... Боря, Борька... Горько.
1: Ну, ладно.
0: Куря, куря, куря, куря.
1: Ну, вот у них
0: инди,
1: так.
0: Инди,
1: у них вот так.
0: Пацах Покахонтас назвал.
1: Значит, коллега, записывайся на шоу «Кто хочет стать миллионером». У нас
0: да,
1: уже
0: ты
1: идет. Как?
0: Да ты что, я бы там с такими да, все, знаниями да, не прошел
1: да, прошел бы. Прошел, прошел.
0: Ну, не знаю, не знаю. Всяко бывает.
2: Ты можешь больше.
0: Да, я могу больше, кстати.
2: Начинай утро с...

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?

0: Авторадио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
1: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
1: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, гороскоп, гороскопище. И последний день месяца станет временем подведения промежуточных итогов. А вот каких, как, что у каждого знака, расскажем сейчас.
2: Ничего не утаим. Овны, пятница начнется активно, но уже к середине дня станет понятно, что не все зависит только от вашей скорости. Во второй половине дня появится возможность завершить дело, которое давно откладывалось.
1: Тельцы, сегодня вы почувствуете, что многие вопросы наконец начинают складываться в понятную картину. То, что еще недавно казалось хаотичным, постепенно приобретает логику.
2: Близнецы, пятница принесет большое количество общения, но звезды говорят, не количество контактов определяет успех, а качество общения. Ну а в отношениях день подходит для легкого юмора и совместных планов.
1: Близнецы, так правильно?
2: Раки.
1: Ой. Возвращаемся обратно. Вперед идет. Раки, сегодня особенно

0: Важно сохранять внутреннее спокойствие. Кто-то из окружающих может попытаться переложить на вас свои обязанности или эмоциональные переживания. Помогайте только тем, кто этого действительно достоин.
1: Львы, сегодня окружающие будут внимательнее обычного присутствия.

0: одно предложение принять участие в новом проекте. Прежде чем соглашаться, уточните объем ответственности и реальные сроки. Сегодня лучше сразу прояснить все детали.
1: Весы, сегодня вам предстоит искать баланс между собственными желаниями и ожиданиями окружающих. Это окажется проще, чем кажется, если перестать пытаться угодить абсолютно всем. Ну а вечером стоит встретиться с людьми, которые вдохновляют вас двигаться вперед.
0: Скорпионы, сегодня вы сможете увидеть перспективу там, где остальные замечают только текущие сложности. В работе не стоит раскрывать все идеи сразу, некоторые проекты пока лучше оставить в стадии подготовки, не привлекая лишнего внимания.
1: Стрельцы, пятница подарит желание завершить рабочие дела как можно быстрее и переключиться на отдых. Ну а в личной жизни хорошо проявить инициативу, предложите совместный вечер или небольшую поездку. Настроение заметно улучшится ближе к вечеру.
0: Козероги, этот день отлично подходит для оценки результатов месяца. Вы увидите, что продвинулись дальше, чем сами замечали в ежедневной суете. Рабочие вопросы могут потребовать дополнительного контроля, но не пытайтесь все проверять лично. Доверяйте людям, которым уже не раз поручали важные задачи.
1: Водолеи, сегодня неожиданная идея может изменить ваши планы на ближайшие недели. Возможно, вы найдете новый способ решения старой задачи или познакомитесь с человеком, который вдохновит вас на перемены.
0: Рыбы, Алина.
1: Что?
0: Пятница, ну, сегодняшняя, так, позволит немного выдохнуть после насыщенной недели.
1: Наконец-то.
0: Да, даже если работы окажется больше обычного, вы почувствуете, что основные сложности постепенно остаются позади. В течение дня может появиться возможность помочь человеку, который действительно оценит вашу поддержку. Главное, не забывайте при этом о собственных делах. Ну и совет дня. Завершайте неделю с ощущением благодарности за сделанное.
1: Хорошо. Вот это хорошо.
0: Что-то из буддийского, да? Ладно, да. Неделя действительно была хорошей. Надеюсь. Во всяком случае, нужно ее поблагодарить. Время, оно такое.
2: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.

0: на Среднем Урале 8 часов утра.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяной Мерзляковой провели рабочую встречу с семьями участников СВО, которые долгое время не выходили на связь со своими родными. На встречу пришли представители 22 тагильских семей. Татьяна Мерзлякова отметила, что в ближайшее время она проведет встречи с руководством некоторых воинских частей, в которых служат уральцы. В Свердловской области продолжается сбор наказов в новую народную программу «Единая Россия». Она объединяет федеральные приоритеты партии с региональной повесткой развития опорного края державы. В программе зафиксируют ответы на 7 главных вызовов – от демографии, поддержки семей до укрепления экономики и помощи участникам СВО. Для Среднего Урала ключевыми стали вопросы комфортной среды в малых городах, модернизации транспорта и развития оборонно-промышленного комплекса. Новая народная программа впервые будет состоять из двух частей – конкретного плана работы на пятилетку и идеологических целей.

0: ценностных ориентиров партии. В экспертный совет вошли герои России, участники СВО, ученые и промышленники. На сегодня в регионе собрано уже более 70 тысяч предложений, а по всей стране почти 3 миллиона. Сбор наказов продлится до 10 августа. Оставить свое предложение можно на сайте естьрезультат.рф, в штабе общественной поддержки в Екатеринбурге или на встречах с депутатами. Два тагильских 11-классника впервые получили 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам, сообщает телекомпания «Телекон». Максим Шестовских, выпускник 36-й школы, набрал полный балл за экзамен по русскому языку и литературе. А Алексей Кандыбин, выпускник политехнической гимназии, стал единственным в области учеником, без ошибок написавшим ЕГЭ и по профильной математике, и по физике. В администрации города выпускников поздравил мэр Владислав Пинаев. Алексей выбрал специальность на стыке технических и гуманитарных наук и подал документы в ИТМО на направление инноватика. Максим решил поступать в Тюменский государственный университет на направление русская филология и литература. По предварительным спискам оба ученика проходят на бюджет. Окончательные результаты поступления для всех абитуриентов будут известны 7 августа. С января по май этого года покупки одежды и обуви в России снизились на 10%, а в отдельных сегментах на 15%. Такие данные приводят аналитики Клота Консалтинг и Тренд Вижн, сообщает Коммерсант. Эксперты отмечают, что негативная динамика усиливается. Во втором квартале число покупок оказалось еще на 4% ниже, чем в первом. При этом в денежном выражении фэшн-рынок продолжил расти. По оценке Клота Консалтинг, в первом квартале оборот увеличился на 5-7%, однако основной причиной стал рост цен. По данным сервиса Чек Индекс. Средний чек на одежду и обувь в первом полугодии вырос на 7% до 3000 рублей. В премиальном сегменте цены увеличились на 10-20%. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: А на Среднем Урале сегодня, по данным сервиса Яндекс.Погода, будет немного пасмурно, облачно. Утром, днем, вечером. Днем, вечером ожидаются дожди, как и ночью.

0: Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше, конечно же, нам приходит эта фраза в пятницу только такие мыслишки.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Да, сегодня 31 июля, у нас впереди...
0: Большие выходные.
1: Большие выходные у нас впереди.
0: Ну как большие? Два дня выходных — это уже много.
1: Третий месяц лета. Хочется составить планы грандиозные на него.
0: Хочется, но не всегда все, что хочется, получается.
1: Ну, хотя бы какой-то план наметить, что точно хочется.
0: Мне нравится твой оптимизм.
1: Это нужно. Доброе утро, Алина Геринг, Александр Данилов. Вместе с тобой просыпается в это пятничное солнечное утро. Ну что, у нас праздники?
0: Праздники, а праздники необычные. День вспоминания любимых книжек. Почему-то именно слово «вспоминание» написано. Не «воспоминание»,
1: Вспоминания. Мы должны вспомнить.
0: Вспомнить вообще о том, что книжки есть. И именно так, такая формулировка книжек.
1: Это, кстати, у нас во ВКонтакте уже запущен опрос.
0: Да.
1: Часто вы читаете вообще?
0: Часто ли вы читаете?
1: Да, или предпочитаете аудиокниги, или читаете только в отпуске, или каждый день читаете, или не вспоминаете вообще, не вспомните последний раз, когда вы книгу-то в руки брали.
0: Это актуальный вопрос.
1: Ну, не знаю, я, конечно, не каждый день читаю, но читаю.
0: Но книгу, которую последний читала, ты вспомнишь, да?
1: Ну да, я ее сейчас дочитываю.
0: Поделись.
1: «Монах» называется.
0: Кто исполнитель?
1: Автор. Вот автора я не помню сейчас.
0: Ладно. Ладно, хорошо. Главное, что да, что бумажная книга у тебя в руках, а не в этом самом.
1: Значит, книгу написал Мэтью Грегори Льюис. Вот поэтому я не запомнила автора долго.
0: Ну, конечно, долго. Три имени, да.
1: Да, готический роман. Очень интересный, очень такой... С изюминкой, я бы сказала.
0: С изюминкой, отлично, хорошо. Так, вспоминаем, когда мы последний раз брали...
1: А ты коллега?
0: Давно. Хотелось бы, да.
1: Ну, мне кажется,
0: я все научную литературу.
1: Аудиокнига. Как тебе такое?
0: Аудиокнига, да, это очень удобный формат. Я переслушал всего Пелевина в аудиоформате. Почему? Потому что, ну, у него такая специфическая литература, которая, ну, мне вот лучше легла она в аудиоформате. Потому что если бы я читал, я бы, наверное, там где-то бы там уже бы уснул бы. Но вот в аудиоформате. Короче, я к чему хочу сказать, что книги некоторые заходят в формате аудио, а некоторые вот все-таки хочется перелистывать,
1: не знаю,
0: и понимать.
1: Я сколько раз не пыталась в аудиоформате слушать книгу, вообще не заходит.
0: Да тебе просто не попадался твой чтец еще. Тот голос еще ты не нашла, вот именно вот того исполнителя, который вот зайдет тебе.
1: Не знаю, два слова, и я сплю.
0: Слушай, знаешь, я думаю, попробовать надо тебе самой.
1: Что самой?
0: Озвучить.
1: Книгу?
0: Да.
1: Я с удовольствием.
0: У тебя получится, да.
1: Ну,
0: вот так.
1: Так, что еще? День необычных музыкальных инструментов.
0: Ой, вообще, я тут начал смотреть, какие необычные музыкальные инструменты есть вообще в мире, да.
1: Так.
0: Но мне-то, конечно же, сразу же в голову пришло, я так думаю, а я какие знаю инструменты? Мне первое, что пришло в голову, это укулеле. Это маленькая гитара, да, на которой 4 струны. Но это как бы попсовая.
1: Да, уже как бы это не необычный
0: это
1: инструмент.
0: Это все знают, да. Потом я вспомнил, что у меня дома стоит рейн-стик. Это музыкальный инструмент, который имитирует шум дождя. Это палка такая.
1: У тебя дома есть?
0: Да. Я собираю музыкальные инструменты.
1: Что?
0: Ну да, ты не знал, я собираю музыкальные...
1: Ты придумываешь?
0: Нет, серьезно тебе говорю. У меня еще есть такая штука, которая вот так вот, как дудишь, это из Камбоджи я привез. Там такие маленькие трубочки, крутишь и за счет ветра. Ну, какие-то необычные инструменты.
1: Хорошо.
0: Музыкальная гармошка.
1: А губная гармошка есть?
0: Есть, маленькая вот такая вот. Супер миниатюрная. Ну, то есть не обычная, а вот миниатюрная вот такая в формате брелка.
1: Я первый раз, коллега, слышу.
0: Потом у меня свистульки всякие есть, потом есть такие дриндюльки такие есть.
1: Дриндюльки?
0: Ну, дриндюльки.
1: Дриндюльки?
0: Дриндюльки. Дриндишь,
1: хорошо.
0: Дринчишь и крякаешь. В общем, да, это у меня хобби

0: который раз, всякие инструменты необычные. Ну, кстати, я забыл, я никогда не говорил, а вот все вспомнил. Вот, и это самое, оно это все попса. Тут вообще ватерфон, стеклянная гармоника, глюкофон. Но самое, что меня жуть, это пианино из кошек.
1: Господи, какой ужас.
0: Ужас. Ну, слава богу, что это было в середине лохматых 17 века, 1650-х годах. В общем, кошки сидят и на хвосты дергают. И, короче, они...
1: коллега! Что у тебя сегодня на этой неделе какие-то жути, да? Жути ты рассказываешь?
0: Ну, слава богу, что это давнишних этих
1: страшных. Нам это нет. Понятно.
0: Ватерфон интересная такая штука. Представляешь, короче, чашка с водой, по бокам стоят трубки, и за счет того, что это там то ли кисточка, то ли что-то, то ли в воздух гоняется, и вот, в общем, вибрация появляется. И в «Матрице», кстати, использовался этот звук вот этой песни, вот этого инструмента.
1: Интересно.
0: Он имитирует... пение китов.
1: Ого, интересно.
0: Ватерфон.
1: Здорово.
0: Я, кстати, вот эту ссылочку на вот эту статью, наверное, скину в нашу группу во ВКонтакте.
1: Зачем?
0: В комментариях.
1: Зачем?
0: Мы сегодня обсуждаем же музыкальные
1: материалы. Мы книги обсуждаем, коллеги.
0: Мы книги обсуждаем. Извиняюсь.
1: Ты невнимателен.
0: Извиняюсь, да.
1: Вот день молодильных яблок сегодня.
0: Вот это вот
1: тебе надо, да.
0: Вот это надо, да. Молодильное яблочко бы сейчас.

0: Ой, ты знаешь, когда всегда, когда хочется танцевать под какую-нибудь необычную мелодию? Когда ты в новой одежде? А если эта одежда куплена еще и с 50% скидкой?
1: Ой, ну это вдвойне приятно.
0: Да, всегда, когда идешь, ты хотел одни туфли купить, а можешь себе позволить две?
1: Пары.
0: Туфель. Точно, туфелей. Так, ладно, ты будешь рассказывать о этих хороших
1: филиалах. Информация на правах рекламы, конечно. Магазин одежды и обуви для всей семьи «Китай-город» приглашает за покупками к новому осеннему сезону. Широкий ассортимент одежды для школы, рюкзаки и сумки. Весь август скидка 50% на всю одежду и обувь. «Китай-город», Нижний Тагил, Верхняя Черепаново, 62А, район ВМЗ. Акция с 1 августа по 1 сентября 2026 года.
0: Так что да.
1: Потрясающе.
0: В Китай-город. Это побольше бы вот этих вот 50% скидок, но только Китай-город на Верхней Черепаново 62 пока это нам все это предоставляет. Так, ну а мы что ж, движемся дальше.
1: Да.
0: Али Фарбен, Коста Ла Коста, и у нас будет вот
1: это номер.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким.

0: Вот это номер.
1: Так, время, когда мы раздаем подарки автолюбителям, автовладельцам, так даже скажем, да? Ну что, запускаем?
2: Запускаем.
1: Наш рандомайзер.
2: Да, узнаем, кому сегодня повезет.
1: Номеромайзер.
2: Давай, давай, давай остановим. Остановим.
1: Есть контакт.
2: Давай. Коллега, я сегодня не вижу ничего.
1: Да ладно. Цифры, потому что слишком это... Ребят.
2: Так, давай сам.
1: 795. Сегодня счастливый номер и любые его комбинации. 759, 975, 957, 579 или 597.
2: Потрясающе.
1: Потрясающий набор, прямо взрыв мозга.
2: Да, если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41-66-66. Мы с вами пообщаемся и подарим вам крутой подарок, да, от радио.
1: Да, какой-то летний там подарок.
2: Да, потрясающий.
1: Хороший, хороший, нужный каждому автомобилисту. Так, 795 в любой комбинации, все это наше счастливое сегодня, так что давайте, давайте мы пока подождем, пообсуждаем, что у нас в

0: мире автомобилестроения, автомобилей творится.
1: Так, и что же?
0: Да ничего хорошего.
1: Да почему? Ты да опять вот... так... Что у тебя сегодня с настроением? Да, ты вот такой какой-то негативный
0: мне
1: сегодня.
0: Мне вот какие-то попадаются эти самые новости, все. Вот. К чему готовятся водителям с 1 августа?
1: Вот это вот к чему готовятся, это уже не очень звучит.
0: Да. В автосалонах вырастут цены. Ну, там что-то на 3-5%. Ну, как будто бы, знаешь, как будто бы, а то мы не знали. Оно всегда как будто, как всегда, с каждого месяца допишешь, только все что-то вырастет. Нет, ничего нового. Автокредиты станут доступнее. Угу. Там как-то по-другому будут оценивать, в общем, платежеспособность, нагрузку. Угу. Нагрузку. Автомасла значительно подорожают. Российские дистрибьюторы автомасел существенно поднимают цены на моторные масла. Да, так что владельцы немецкого автопрома, ой, затяните пояса в очередной раз. Это я к себе говорю, Наташа. Горючая слеза стекает с моего глаза.
1: Иногда мне напоминаешь действительно человека, который только бубнит. Вот правда.
0: За день. Это потому что, знаешь, что наши козерожьи рожки только за день, они начинают вибрировать. Это не вы, рыбки, плаваете между всеми вот этими вот эмоциями. Умеете, можете. Так, ладно. Значит, смотрите, напоминаем, 795 – это наш государственный номер, который сегодня играет в любых комбинациях. 759, 975, 957, 579 и 597. Если это ваши цифры, то welcome. Так, а я еще, знаешь, что хочу обсудить-то? Эти самые музыкальные инструменты.
1: Так.
0: Которые сегодня отмечаются день рождения музыкальных инструментов.
1: Необычных, не просто музыкальных, а необычных.
0: Необычных,
1: необычных музыкальных инструментов.
0: Необычных и музыкальных инструментов. Каких только о них не бывает. Так, значит, мы тут про кошек проговорили, про ватерфон я сказал. Мне вот гипербасовая флейта заинтересовала. Короче, это огромнейшая флейта, человеческий рост в виде треугольника. Не знаю, как на ней играть. Я бы это назвал не флейта, а флейтища. Флейтищущища. Флейтишобиша.
1: Ну, слушай, из этой статьи ты можешь просто кучу найти идей для пополнения своей коллекции.
0: Да, но вот с кошками только не буду.
1: Ну,
0: да?
1: Понятно.
0: Не говори вообще, это, конечно...
1: Вот я тут считаю, что вот в Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов.
0: Так.
1: Да. Костяную флейту нашли.
0: Костяную флейту. Да. То есть смотри, как уже давно, да? То есть, угу. А что? Это потому что просто дуешь и все. Это тебе не космические технологии. Вот есть лазерная арфа. Это визуальный инструмент, где вместо струн натянуты лучи света.
1: Так.
0: Прерывая луч света рукой, музыкант пускает сигнал на синтезатор. Интересно, эффектно,
1: это
0: да?
1: Это вот опять же, вот насколько вот эти технологии уже добрались даже до инструментов, до наших, да.
0: Да.
1: А слушай, а есть ли у тебя в коллекции этот, как треугольник, знаешь, который бьешь, и он такой звук? Да,
0: ну, что это, нет.
1: Это же тоже музыкальный инструмент.
0: Понятно, да, ну что там, как там играть? Там, дын, и все.
1: Зато можешь говорить, что я музыкант, и играю на музыкальных инструментах. Там же есть тоже какая-то технология, это не все так просто.
0: Ну да.
1: Я уверена в этом.
0: Да, вот, допустим, тоже термин Vox. Устройство, на котором играют в воздухе без касаний.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.
0: Ничего себе. Смотри-ка,
1: ну, вот
0: мы
1: вот
0: опять сегодня подарки все у нас остались. В общем, звук меняется из-за движения рук рядом между двух антенн, которые меняют поле электромагнитное поле.
1: Все, коллега.
0: На этом наши полномочия. Все, мы отдаем Эви Макс.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал». Краснознаменная, 55. Телефон 920 092. 920-660. Нижний Тагил.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть.

0: Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Дня станет понятно, что не все зависит только от вашей скорости.
1: Тельцы, сегодня вы почувствуете, что многие вопросы наконец начнут складываться в понятную картину. То, что еще недавно казалось хаотичным, постепенно приобретет логику. Финансовая сфера обещает приятные новости.
0: Близнецы, пятница принесет большое количество общения. Но звезды советуют не количество контактов определяет успех, а качество общения. Ну а в отношениях день подходит для легкого юмора и совместных планов.
1: Раки, сегодня особенно важно сохранять внутреннее спокойствие. Кто-то из окружающих может попытаться переложить на вас свои обязанности, но вы не соглашайтесь. Ну а вот в работе потребуется аккуратность в документах и переписке.
0: Львы, сегодня окружающие будут внимательнее обычного присматриваться к вашим словам и поступкам. Но вы не старайтесь брать на себя, точнее не брать на себя роль человека, который обязан решить все проблемы сразу. Иногда достаточно просто показать направление, а выполнять всю работу самостоятельно.
1: Девы, пятница позволит завершить сразу несколько мелких дел, которые долго отвлекали внимание. Это освободит пространство для новых задач уже в следующем месяце. Не исключено предложение принять участие в новом проекте. Прежде чем соглашаться, уточните объем ответственности и реальные сроки.
0: Весы, сегодня вам предстоит искать баланс между собственными желаниями и ожиданиями окружающих. Ну а вечером стоит встретиться с людьми, которые вдохновляют вас двигаться вперед.
1: Скорпионы, сегодня вы сможете увидеть перспективу там, где остальные замечают только текущие сложности. В работе не стоит раскрывать все идеи сразу. Некоторые проекты пока лучше оставить в стадии подготовки, не привлекая лишнего внимания.
0: Стрельцы, пятница подарит желание завершить рабочие дела как можно быстрее и переключиться на отдых. Возможны новости, связанные с путешествиями, например, но в личной жизни хорошо проявить инициативу, предложите совместный вечер или небольшую поездку, и настроение заметно улучшится ближе к вечеру.
1: Хорошо. Так, ну, козероги. Этот день отлично подходит для оценки результатов месяца. Вы увидите, что продвинулись дальше, чем сами замечали в ежедневной суете. Рабочие вопросы могут потребовать дополнительного контроля, но не пытайтесь все проверять лично. Доверяйте людям, которым уже не раз поручали важные задания.
0: Водолеи, сегодня неожиданная идея может изменить ваши планы на ближайшие недели. Но в отношениях избегайте неопределенности. Если хотите что-то изменить, говорите прямо. Но ведь вечер благоприятен для творчества, общения и легких экспериментов.
1: Ну а рыбы сегодня могут немножечко выдохнуть после насыщенной недели. Выдохнули. Даже если работа кажется больше обычного, вы почувствуете, что основные сложности постепенно остаются позади. В течение всего дня может появиться возможность помочь человеку, который действительно оценит вашу поддержку. Главное, не забывайте при этом о собственных делах и нуждах.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
2: Ты думал, все понарошку.

0: а на Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяной Мерзляковой провели рабочую встречу с семьями участников СВО, которые долгое время не выходили на связь со своими родными. На встречу пришли представители 22 тагильских семей. Татьяна Мерзлякова отметила, что в ближайшее время она проведет встречи с руководством некоторых воинских частей, в которых служат уральцы. В Свердловской области продолжается сбор наказов в новую народную программу «Единая Россия». Она объединяет федеральные приоритеты партии с региональной повесткой развития опорного края державы. В программе зафиксируют ответы на 7 главных вызовов – от демографии, поддержки семей до укрепления экономики и помощи участникам СВО. Для Среднего Урала ключевыми стали вопросы комфортной среды в малых городах, модернизации транспорта и развития оборонно-промышленного комплекса. Новая народная программа впервые будет состоять из двух частей – конкретного плана работы на пятилетку и идеологических ценностных ориентиров партии. В экспертный совет вошли герои России, участники СВО, ученые и промышленники. На сегодня в регионе собрано уже более 70 тысяч предложений, а по всей стране почти 3 миллиона. Сбор наказов продлится до 10 августа. Оставить свое предложение можно на сайте естьрезультат.рф, в штабе общественной поддержки в Екатеринбурге или на встречах с депутатами. Два тагильских 11-классника впервые получили 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам, сообщает телекомпания «Телекон». Максим Шестовских, выпускник 36-й школы, набрал полный балл за экзамен по русскому языку и литературе. Алексей Кандыбин, выпускник политехнической гимназии, стал

0: единственным в области учеником, без ошибок написавшим ЕГЭ и по профильной математике, и по физике. В администрации города выпускников поздравил мэр Владислав Пинаев. Алексей выбрал специальность на стыке технических и гуманитарных наук и подал документы в ИТМО на направление инноватика, а Максим решил поступать в Тюменский государственный университет на направление русская филология и литература. По предварительным спискам оба ученика проходят на бюджет. Окончательные результаты поступления для всех абитуриентов будут известны 7 августа. С января по май этого года покупки одежды и обуви в России снизились на 10%, а в отдельных сегментах на 15%. Такие данные приводят аналитики Клота Консалтинг и Тренд Вижн, сообщает Коммерсант. Эксперты отмечают, что негативная динамика усиливается. Во втором квартале число покупок оказалось еще на 4% ниже, чем в первом. При этом в денежном выражении фэшн-рынок продолжил расти. По оценке Клота Консалтинг, в первом квартале оборот увеличился на 5-7%, однако основной причиной стал рост цен. По данным сервиса ЧК Индекс, средний чек на одежду и обувь в первом полугодии вырос на 7% до 3000 рублей. В премиальном сегменте цены увеличились на 10-20%. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня будут дожди, но они начнутся днем. Вечером усилится, ночью тоже дожди будут еще сильнее. Северо-западный слабый ветер дует, температура утром 21 градус, днем воздух прогреется до плюс 24 градусов.

0: Так, Полина Гагарина все танцует.
1: Запела свою песню.
0: Да не говори, умеет Полина, конечно, затянуть.
1: Околдовать, это. Да. Ну что, у нас 9.14, уже пятница, 31 июля.
0: Почти 13-е, только наоборот. Игра чисел. Я всегда, да, видишь, магия чисел работающая.
1: Александр Данилов, мой коллега.
0: Я?
1: Да, на месте.
0: Здесь.
1: Алина Геринг, я тоже на месте.
0: Тут.
1: Значит, что у нас в 9 часов, конечно же, мы поздравляем наших именинников и рассказываем, кто отмечает день рождения сегодня.
0: Да, и вот если вы обратите внимание на музыкальный ряд, который сейчас на фоне звучит, и то многие, наверное, знают. Алина вот не в теме.
1: Ничего не знаю.
0: Не в теме, да. Ну, я скажу.
1: Да нет, ну я ж не совсем дуб-дубом. Ну, это-то я знаю.
0: Это она, сиди это там. Я ей подсказал.
1: Да.
0: Вспоминаем, когда все мы, наверное, когда-то раньше ждали, когда прилетит сова и принесет нам конверт из Хогвартса.
1: Ой.
0: А все благодаря кому? А все благодаря ей, королеве волшебного мира Джоан Роулинг.
1: Да, знаменитая британская писательница, более известная как автор книг о Гарри Поттере. Ну что, празднует день рождения, начала писать с 6 лет.
0: Да?
1: Да. В 6 лет уже написала книгу, там что-то про кролика, я помню. В общем, талант
0: вот
1: уже с детства. А ты знал вообще, что вот история о Гарри Поттере, вот об этом мальчике, волшебнике, пришла к ней не просто так, не просто вот она проснулась и такая, ой, напишу.
0: Ну, наверняка где-то подсмотрела.
1: Нет. Во время 4-часовой задержки поезда по пути из Манчестера в Лондон.
0: А, вот, наверное, поэтому открывающая сцена-то именно на поезде.
1: Там
0: поезде,
1: вот это вот.
0: Там стену они забегают.
1: Да, как она?
0: Платформа 9,5.
1: Да, это я знаю.
0: Ты нормально ориентируешься.
1: Ну, какие-то вот все вот какие-то базовые Гарри Поттерские факты я знаю.
0: Ну, так ты...
1: Мне можно не смотреть.
0: Ты еще ничего, так я тебе скажу. Нормально ты еще это... Можно с тобой общаться.
1: Ужас.
0: Ну, а тот меня напугал, говорит, ничего не смотрел, Джон. Ну, кстати, скоро будет зима, новогодние праздники, там вечно его показывают,
1: да,
0: перепоказывают.
1: Да, вот
0: так,
1: это
0: что...
1: вот. Новый год, настроение пересмотреть Гарри Поттера.
0: Да,
1: вот
0: домашнее
1: это.
0: Задание тебе посмотреть
1: да
0: Гарри
1: я не
0: Поттера.
1: Буду
0: Ладно, Джоан Роулинг, мы поздравляем, спасибо ей за наше детство.
1: Именно поэтому, возможно... Сегодня отмечается день вспоминания любимых книг и вообще день ваших любимых книг. И по этому прекрасному, потрясающему поводу заходите в нашу
0: группу
1: ВКонтакте официальную. Да, там уже есть опрос для вас. Объявляем в комментариях
0: чат
1: ваших рекомендаций книжных, потому что я обожаю читать книги, только Гарри Поттера я читать не буду.
0: Да, очень много.
1: В общем, закидывайте ваши любимые книги туда.
0: «Войну и мир» не забудьте, Льва.
1: Обязательно, да. Ну и ответьте в вопросе, часто ли вы вообще читаете или аудиокниги предпочитаете. В общем, все туда.
0: Да, ну а мы еще вспомним двух отличных, замечательных человек. Двух ярких личностей. Это Эдита Пьеха сегодня отмечает свой 89-й день рождения.
1: Ой.
0: Замечательный сосед.
1: Да? В нашем доме
0: поселился замечательный сосед. Все это мы знаем, да. Ну и человек, который много лет вручал автомобиль.
1: О, кстати, у меня есть потрясающая история, связанная с этой передачей. Ну просто потрясающая.
0: Давай.
1: Я вот теплые воспоминания из детства.

0: вот это оно. Я помню, что я так обожала пятницу, когда в садик ходила еще.
1: Да, все мы ждали.
0: Да, и я думаю, о, завтра пятница, я приду из садика и буду смотреть «Поле чудес». Я ждала просто невероятно этого.
1: Ну?
0: Вечер для меня был...
1: Ну, ты приходила в пятницу вечером, смотрела его?
0: Естественно!
1: А то так я ждала, нет, такое ощущение, что я никогда не доходила.
0: Нет, я к тому, что каждый день я ждала именно пятницу, чтобы прийти домой и посмотреть «Поле чудес».
1: Да. Посмотреть и узнать, уедет ли этот автомобиль, или черный ящик, или две шкатулки.
0: Штуки, да.
1: Я предлагаю вам...
0: Лучше
1: общем,
0: ваших Гарри Поттеров.
1: Да, в общем, главный, да, не Гарри Поттер, но, не знаю, а он бы, кстати, хорошо за какого-нибудь учителя в Хогвартсе бы зашел.
0: Слушай, да.
1: Кто бы ему подошел, надо подумать. Ладно, Леонид Аркадьевич Якубович отмечает свой день рождения, 81 год. Поздравляем его и всех, кто сегодня отмечает свои дни рождения. Всех с днем рождения.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Да, почему бы и нет, почему бы и не прислушаться к совету Филатова Кэроса, если что-то не так идет, делаешь громче музыку, одеваешь любимое худи и бегом на пробежку или спортзал любимый. Кстати, если что-то идет не так, всегда иди в спортзал. Это вот у меня прям вот жизненное правило.
1: Ну,
0: и
1: да, займись хобби спортом любым.
0: Да, одеваешь наушники, включаешь любимую музыку, занимаешься спортом и прямо как-то все становится проще. Во всяком случае, находится решение всему. Так, ну, а в спортзал ходить хорошо, когда ты ходишь в пару какой-нибудь новой одежде. А где одежда? А одежда там, где скидки. Например, в Китай-городе можно затариться чем-то с 50% скидкой. Тем более, у них скоро, уже буквально завтра, стартует акция. Итак, информация на правах рекламы. Магазин одежды и обуви для всей семьи «Китай-город» приглашает за покупками к новому осеннему сезону. Широкий ассортимент одежды для школы, рюкзаки и сумки. Весь август. Скидка 50% на всю одежду и обувь. Китай-город, город Нижний Тагил, Верхняя Черепаново, 62А, район ВМЗ. Акция действует с 1 августа по 1 сентября 2026 года. Китай-город, Верхняя Черепаново, 62А, что на ВМЗ.
1: Потрясающе.
0: Потрясающе. Так, необходимо, мы сказали, ну, одежда это необходимо. Да, но тем что более, если не... ты можешь в два раза больше купить.
1: О, это вдвойне приятно.
0: Вдвойне
1: всегда
0: приятно.
1: А что еще необходимо нам рассказать? Так о том, что сегодня день любимых книг отмечается. По этому поводу можешь уже делиться своей любимой книгой в комментариях во ВКонтакте и голосовать в вопросе. А я тут нашла исследование очередное. Какие читательские привычки россияне считают странными?
0: Читательские привычки?
1: Да.
0: Только я даже не могу себе представить, это закладки делать?
1: Ну нет. Это необходимость. А как ты узнаешь, когда...
0: Ну, некоторые закладки не делают.
1: Загибают листочки.
0: Листочки загибают. Это, да, согласен, отвратительно.
1: Значит, на первом месте странная читательская привычка – это желание заранее узнать финал книги.
0: Да ты что? То есть ты так,
1: смотри,
0: глупость какая-то.
1: Ты покупаешь книгу,
0: ну?
1: И сразу же, ну, прочитал пару страниц в начале.
0: Начало?
1: Ну и такой, ну что я понял. И да, в конец. Конец, и все, и читаешь финал. Если как бы прочитать.

0: написал книгу.
1: Ну, это глупость. Не-не-не-не-не. Ну, это то же самое, что посмотреть триллер или это самое, это узнать в детективе, что тому этот самый садовник все, во всем виноват.
0: Ну, это...
1: Да, или как-то «Игру престолов» все ждали-ждали нового выпуска, на работу специально не ходили, чтобы там, в смысле, не ходили на работе не общались со слушателями, с этими, с коллегами, чтобы они не рассказали, но там...
0: Настолько?
1: Да. Ты, тебя еще тогда не было, но настолько, планах, но... настолько не было, да.
0: Понятно.
1: В общем, ладно, глупая привычка такого делать. А там, ты знаешь, а, как правило, ты ничего не узнаешь, если ты на последней странице прочитаешь.
0: Да я вообще не понимаю, как
1: то так хорошие, можно. Хорошие авторы, они как бы такое там как-то размазанно напишут, что там, ну, непонятно, что там солнце, закат, рассвет, он ушел в небеса. Вот как будто бы, знаешь, так что...
0: И как будто бы прочитал книгу.
1: Да, так что давай следующую привычку.
0: Следующая странная привычка, ну, для меня это точно, потому что я... Ну, сомнительно отношусь к этой идее. Точнее, ну, сейчас расскажу. Значит, ежегодное перечитывание одного и того же произведения. У меня есть одна книга, которую я бы с удовольствием перечитала. Но каждый год это делать...
1: Ну, вот эта фразочка «бы» уже обо всем говорит о тебе.
0: В смысле?
1: Ну, перечитала «бы», но не перечитываешь.
0: Но не перечитываю, да. Ну, потому что есть куча интересных других книг, которую я бы хотела бы прочитать.
1: Ночью гораздо интереснее чем-то другим заниматься, чем книгу читать, я согласен.
0: Но я ночью не читаю, читаю спать вечером. А, чтение, так, про это я рассказала.
1: Так.
0: И чтение в ванной. Тоже странная привычка. Но это неудобно.
1: Где-то опасно.
0: Ну да.
1: Ты можешь уснуть.
0: Чтение
1: с
0: в ванной.
1: Книгой.
0: А коллекционирование непрочитанных книг. Это вот так же, как у тебя с инструментами. Ты коллекционируешь инструменты, но на них не играешь.
1: Да, у меня тоже есть книги, которые я купил, но они не лежат, не прочитаны.
0: И что ты
1: целая
0: будешь
1: полочка
0: с ними там делать?
1: Документы лежат для объема. Дарю, я их дарю.
0: Когда не знаешь, что подарок. Кстати, лучший подарок — это книга.
1: Это книга, да-да-да.
0: Или ты делаешь вид, что ты такой начитанный, такой умный.
1: Слушай, сейчас меня закидают различные элитарные и очень умные люди. Я тут купил Бероуза, американский писатель. По-моему, он тоже с какой-то галочкой какой-то. Может, он сейчас тоже там запрещен. Или не знаю, короче. Нормально продавался в магазине. Типа там классика английской литературы, американской. Начал читать, это такой бред.
0: Вот.
1: Это казалось, а я еще три купил еще в упаковке, думаю, я там элит такой, ну типа я, графоман,
0: классный,
1: да,
0: классный, да,
1: да. И начал читать, ну лично мне не зашло, не там, заш... там просто ненормально, ну там вообще
0: странное
1: не связано, ужас,
0: да?
1: Просто, да. Может, кому-то нравится, может, это вот.
0: Ну вот, это, кстати, одна из тоже странных привычек, которая занимает последнее место. Это привычка бросать книгу. А, ну нет, это не такая.
1: Посередине?
0: За несколько страниц до развязки.
1: Ну это нет, но это уже кощунство. Я не знаю, кто так может делать, потому что, ну, ты, если чуть-чуть осталось, уже надо дочитать.
0: Ну ты знаешь уже, ну вот рука вот просто уже, ну вот ты уже прочитал и уже, не, ну уже все.
1: Нельзя так делать, нельзя так делать. Можно в начале бросить. Ну то есть ты читаешь, читаешь, читаешь и чувствуешь, что не то.
0: И поставить на полку.
1: Ну да, деньги туда прятать очень хорошо потом. В каждой страничке. Если книга не дочитана, а распечатана из упаковки, она стоит на полке, то есть вероятность, что там лежит какая-нибудь купюрка.
0: Да.
1: Есть.
0: Я не
1: думаешь,
0: прячу.
1: Думаешь, почему у многих людей много книг? Заначки.
0: Да?
1: Заначки. Я тебе отвечаю. Приди кому-нибудь перестань.
0: Это будет странно, что я буду
1: каждую книгу открывать. Да? У меня гости приходят, всегда пролистывают.
0: Ну, это странно тоже.
1: Гости у меня странные.
0: Ну да, вообще все странно.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Ух ты, слушай, я эту песню «Лето навсегда» от моей Мишель еще не слышал. Мне очень она понравилась. Хорошо.
1: Да.
0: Такое электронное, да? Так, начинаем играть в радиоутку. У нас есть звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Доброе, Денис.
1: Денис, ну

0: что, Денис, как у вас настроение сегодня?
1: Вы же нам в радиоутку позвонили, мы еще не успели это...
2: Ну, я примерно понял, что уже сейчас будет.
0: Денис, молодец!
1: Да. Так, Денис, вы суперохотник, чувствуется, настрой у вас будет соответствующий, хороший. Какие у нас факты сегодня, Алина, расскажите?
0: А что у нас? Сегодня день любимых книг, и поэтому мы будем угадывать факты о книгах.
1: Денис, колитесь.
0: Читаете?
2: Да, не очень.
1: Не очень.
0: Не очень.
1: Ну... Не знаю даже, что сказать. Ну... А какую все-таки прочитали последнюю книгу? Да я сам знаю, Денис, мне вот тоже задай вопрос такой. Я вот сейчас не вспомню, какую книгу. Ну, я помню, что букварь читал в детстве.
0: Ну, это понятно.
1: Библию.
2: «Кафе на краю земли».
0: «Кафе на краю земли» — хорошая книга, я тоже читала, интересно. Да? Она небольшая, вот в том, в чем плюс. Небольшая, интересная. Да.
1: Надо
2: это по саморазвитию.
0: Ну, да, как бы фантастика, и на подумать, да. И как бы на... поразмышлять.
1: Так, «Кафе на краю земли».
0: Да, она небольшая и читается
1: все,
0: как бы легко.
1: Я себе на карандаш взял,
0: Денис,
1: записал.
0: Денис, ну здорово. Ну что, значит, правила у нас все те же самые. У нас три факта. Нужно отгадать, где правда, а где ложь, и не услышать звук смеющейся утки. Вот такой. Этого нам не нужно. Ну что, Денис, готовы?
2: Да.
0: Поехали. Правда ли, что слово «библиотека» в переводе с греческого означает «хранилище книг»? Денис, вы здесь?
2: Да.
0: Ну, логично. Или да, вы здесь, или да, это правда?
2: Да, это правда.
0: Да, это правда. Так, ну что?
3: Ну,
0: да, конечно, конечно. Но это вопрос под ковыркой.
1: В смысле, слишком просто, чтобы...
0: Слишком просто, да, чтобы подумать, да.
1: Да, мы все знаем, что Библия — это означает книга, да?
0: Ну, да.
1: Ну и, соответственно, хранилище.
0: Хранилище, да.
1: Денис, хорошо, размяли.
0: Да, это разминочный вопрос. Денис, правда ли, что большое количество читателей теряют интерес к книге на 18-й странице?
2: Так, то есть вопрос-то... То есть когда теряют...
0: Да, ну вот факт, что огромное количество читателей, вот кто читает книги, теряют интерес на 18-й странице. Правда это или нет? Если даже, давайте так, более конкретно, 15-20 страница, где-то так. Если вы начинаете читать, 15-20 страница вам не заходит, ну все, вы дальше читать не будете. Есть такое исследование. Вот правда это или нет?
2: Ну, пусть будет правда, я раньше теряю.
0: Ну, ну вот.
1: Ну, там страницы, знаешь, не разные.
0: Ну, разные, да, да,
2: да. Но с картинками.
0: Главное, чтобы в книге были картинки.
2: Да.
1: Это, кстати, другое утверждение.
0: Ну что, да, это правда, это популярный даже интернет-факт, основанный на исследовании, что 15-20 страница, в общем...
1: Все, в общем-то, если 18 ты преодолел, то ты
0: дальше читаешь. Это затянуто, слишком много описаний. Природы, там, пассивный герой, ну и все. Все, дальше мы не читаем.
1: Я думаю, что к Льву Толстому это не относится, там по целым страницам описания одной этой локации.
0: Ну вот, в общем.
1: Ладно.
0: Денис у нас просто потрясающий охотник. У нас остался последний факт.
1: Поехали.
0: И я уверена, что Денис с ним справится.
1: Денис, готовы?
2: Да.
1: Охотимся.
0: Охотимся. А правда ли, что в Древнем Египте книги считались волшебными и могли стоить так же, как дом богатого египтянина? Правда это или нет?
2: Тут только если размышлять, что папирус же был, там они на папирусе, видимо, писали.
0: Так.
2: Папирус он и сейчас. Попробуйте достать, дорогой.
0: Так.
2: В Египте. Ну да, тогда.
0: Да?
2: Получается.
0: Да. Ну,
2: дорогой, да.
0: Сейчас проверим.
1: Так,
0: ну,
1: смотрим.
0: А то, что они волшебные.
3: Ну, теперь вся утка.
0: Да, это правда. Это правда. Действительно, что в Древнем Египте рукописные вот эти свитки, папиры стоили огромных денег, сопоставимых ценой дома богатого человека, и наделялись сакральным смыслом. Ну как без сакрального смысла? Это же Египет.
1: Мне кажется, слушай, смотри, как у нас классно, а? Денис вот правильно размышлял, папирус дорогой.
0: Так вот.
1: Это все дорого,
0: вот,
1: да?
0: Заключается успех победы в радиоутке. Факты простые. Просто нужно немножко,
1: чуть-чуть.
0: Да, логика и чуть-чуть везение.
1: Ну, а про волшебство, это он не подумал, да, Денис? Вы же не подумали про волшебство? Или подумали?
2: Да там что, нет, какое там волшебство в Египте?
0: Да нет.
1: Чистая прагматика, да.
0: Нет, ну волшебство действительно...

0: действительно было, потому что иероглифы и тексты воспринимались как вот живое, вот связь, связь.
1: Это вы девочки придумали?
0: Нет, нет.
1: Накрутили там что-то, магия, вот это все.
0: В общем, Дениса, мы поздравляем, потрясающий охотник, все четко по делу, с логикой, с размышлениями, Денис, поздравляем вас. Подарок от ЭКО-радио отправляется прямо к вам в руки, но я напоминаю, что, дорогие охотники, все видите, как просто.
2: Все просто.
0: Ничего сложного.
2: Да. Так, на следующей неделе будут новые факты и новая охота.
3: Радио «Утка».

0: Ну, а мы здесь снова с книгами, с прибаутками, со всеми,
1: да,
0: разными.
1: Да, слушай, тут тоже новость нашла, что россияне стали читать больше книг о дисциплине и формировании привычки какой-либо.
0: Хорошо.
1: То есть интерес сместился с книг о любви к себе на литературу о дисциплине и силе воли.
0: Видимо,
1: силе воли.
0: Давайте силе воли заниматься. Это да. Силе воли нам нужна, силе воли нужна, важна.
1: Да.
0: Дисциплина. Это все, что нам сейчас поможет. Поможет как-то вот.
1: Ой, мне кажется, вот эти книги, они такие. Ну, то есть ты читаешь вещи, которые ты, в принципе, знал.
0: Да,
1: да,
0: иногда...
1: Нужно просто их делать. Это вот всегда так покупаешь.
0: Капитан очевидность.
1: Да, дорогущую книгу, и там вот первая страница. Люби жизнь. Жизнь одна. Люби себя.
0: А то я не знал.
1: Вставай там в 5 утра, делай зарядку. Улыбайся этому миру. Вот тебе дисциплина.
0: Да, будь дисциплинирован, делай одни и те же действия, и все будет хорошо.
1: Книга о дисциплине. Ну, будь дисциплинированным уже, наконец.
0: Хотя бы дочитай меня. Вот. Хотя бы меня читай по 10 минут каждый вечер. Вот начни дисциплину с этого.
1: Вот этих книг о саморазвитии, вот большинство именно такие. Ну, иди, найди любимое дело. Спасибо, книга.
0: А то мы без тебя не знали.
1: А да, то я не знала.
0: Так, ладно. Ну что, мы порекомендуем наш... Давай-ка мы тогда, раз мы сегодня про книги говорили, а сегодня мы как к ним пришли, от Джоан Роулинг, что она сегодня день рождения отмечает. Какие книги порекомендуем нашим слушателям от себя, так скажем? Какие?
1: Моя любимая книга — это Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». Если вы не читали, то добро пожаловать в эту историю. «Три товарища», ремарка, тоже мне нравится. Если также вы не читали, это тоже,
0: да,
1: нужно.
0: На Западном фронте «Без перемен» я его читал. Это очень цепляющее, да.
1: Да.
0: Надо читать
1: еще?
0: Его.
1: Ну вот «Монах». Опять я забыла автора.
0: Ну ладно, «Монах», да.
1: «Монах», да, тоже мне прям нравится.
0: Ну, а я рекомендую книги Ричарда Адамса. Это от себя. «Обитатели холмов». Это топчик. Это я от себя.
1: Вы можете посоветовать свою любимую книгу. Вдруг мы ее не читали, с удовольствием прочитаем.
0: Да,
1: ну
0: или кто-то из наших слушателей увидит ваш комментарий,
1: да,
0: и прочитает.
1: Да, да.
0: Уже
1: супер.
0: Уже хорошо.
1: Во ВКонтакте, под опросом.
0: Под опросом, да, во ВКонтакте. Так, ладно, после звонкого гороскоп.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп, гороскопище. Сегодня 31 июля. Что нам звезды говорят? Они говорят, подводите-ка промежуточные итоги.
2: Ну а да, пора бы уже.
1: Да, а то мы не знаем, что в конце года мы подводим итоги.
2: Ну не в конце года, какого года, коллега там.
1: Да, в конце каждого какого-то периода подводятся обычные итоги. Так, надеюсь, они хорошие. Ладно,
2: давайте-ка по каждому. Овны, пятница начнется активно, но уже к середине дня станет понятно, что не все зависит только от вашей скорости. На во второй половине дня появится возможность завершить дело, которое давно откладывалось.
1: Тельцы, сегодня вы почувствуете, что многие вопросы наконец начинают складываться в понятную картину. То, что еще недавно казалось хаотичным, постепенно приобретает логику. А вот в финансовой сфере обещают приятные новости вам, тельцы.
2: Близнецы, пятница принесет большое количество общения. Но звезды советуют, не количество контактов определяет успех, а качество общения. Но в отношениях день подходит для легкого юмора и совместных планов.
1: Раки, сегодня особенно важно сохранять внутреннее спокойствие. Кто-то из окружающих может попытаться переложить на вас свои обязанности или эмоциональные переживания. Помогайте только тем, кто этого действительно достоин.
2: Львы, сегодня окружающие будут внимательнее обычного присматриваться к вашим словам и поступкам. В личной жизни возможен приятный сюрприз или неожиданное признание, ну а вечером отлично подойдут культурные мероприятия, встречи с друзьями или небольшие. Еще путешествие по городу.
1: Девы, пятница позволит завершить сразу несколько мелких дел, которые долго отвлекали внимание. Это освободит пространство для новых задач уже в следующем месяце. Ну и не исключено предложение принять участие в каком-то новом проекте. Прежде чем на него соглашаться, уточните объем ответственности и реальные сроки. Сегодня лучше сразу прояснять все детали.
2: Весы, сегодня вам предстоит искать баланс между собственными желаниями и ожиданиями окружающих. Но а вечером стоит встретиться с людьми, которые вдохновляют вас двигаться вперед.
1: Скорпионы, сегодня вы сможете увидеть перспективу там, где остальные замечают только текущие сложности. Сегодня удачный день для стратегических решений и долгосрочного планирования. В работе не стоит раскрывать все идеи сразу. Некоторые проекты пока лучше оставить на стадии подготовки и не привлекать лишнего внимания.
2: Стрельцы, пятница подарит желание завершить рабочие дела как можно быстрее и переключиться уже наконец на отдых. Возможны новости, связанные с путешествиями, обучениями или новыми возможностями. Ну а в личной жизни хорошо проявить инициативу. Предложите совместный вечер или небольшую поездку, и настроение заметно улучшится.
1: Хорошо. Так, Козероги, а сегодня-то вам уже пора ведь и подвести итоги месяца.
2: Да уж подведите.
1: Да, отлично день для этого подойдет. Вы увидите, оказывается, что продвинулись намного дальше, чем сами замечали в ежедневной суете. Рабочие вопросы сегодня могут потребовать дополнительного контроля, но не пытайтесь все проверять лично. Доверьтесь уже людям, которые уже не раз вас выручали.
2: Водолеи, сегодня неожиданная идея может изменить ваши планы на ближайшие недели. Ну, в этом все водолеи. В отношениях избегайте неопределенности. Если хотите что-то изменить, говорите прямо. Ну, а вечер благоприятен для творчества, общения и легких экспериментов.
1: Что за эксперименты?
2: Да, не говори.
1: Так, ну и рыбки. Замечательные вы наши рыбки. Пятница позволит немного выдохнуть после насыщенной недели.
2: Хорошо.
1: Даже если работа окажется чуть больше обычного, вы почувствуете, что основные сложности постепенно остаются позади. Ну и в течение дня может появиться возможность помочь человеку, который действительно оценит вашу поддержку.
2: Отлично.
1: Отлично. Так, ну что, всем отличного настроения.
2: Прекрасного дня. Да. Классных выходных.
1: Да, мы все молодцы. Мы прожили пятницу, мы прожили июль.
2: Да.
1: Сегодня еще один финальный завершающий день июля, второго месяца этого замечательного крутого лета.
2: Ну, радует то, что у нас еще впереди целый месяц.
1: Да, дальше будет интереснее, дальше будет лучше.
2: Ну, Александр Данилов.
1: Да, Александр Данилов тут всякую чушь несет.
2: Да, Алина Герин слушает всю его чушь.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяной Мерзляковой провели рабочую встречу с семьями участников СВО, которые долгое время не выходили на связь со своими родными. На встречу пришли представители 22 тагильских семей. Татьяна Мерзлякова отметила, что в ближайшее время она проведет встречи с руководством некоторых воинских частей, в которых служат уральцы. В Свердловской области продолжается сбор наказов в новую народную программу «Единая Россия». Она объединяет федеральные приоритеты партии с региональной повесткой развития опорного края державы. В программе зафиксируют ответы на 7 главных вызовов – от демографии, поддержки семей до укрепления экономики и помощи участникам СВО. Для Среднего Урала ключевыми стали вопросы комфортной среды в малых городах, модернизации транспорта и развития оборонно-промышленного комплекса. Новая народная программа впервые будет состоять из двух частей – конкретного плана работы на пятилетку и идеологических ценностных ориентиров партии. В экспертный совет вошли герои России, участники СВО, ученые и промышленники. На сегодня в регионе собрано уже более 70 тысяч предложений, а по всей стране почти 3 миллиона. Сбор наказов продлится до 10 августа. Оставить свое предложение можно на сайте естьрезультат.рф, в штабе общественной поддержки в Екатеринбурге или на встречах с депутатами. Два тагильских 11-классника впервые получили 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам, сообщает телекомпания «Телекон». Максим Шестовских, выпускник 36-й школы, набрал полный балл за экзамен по русскому языку и литературе. Алексей Кандыбин, выпускник политехнической гимназии, стал единственным в области учеником, без ошибок написавшим ЕГЭ и по профильной математике, и по физике. В администрации города выпускников поздравил мэр Владислав Пинаев. Алексей выбрал специальность на стыке технических и гуманитарных наук и подал документы в ИТМО на направление инноватика, а Максим решил поступать в Тюменский государственный университет на направление русская филология и литература. По предварительным спискам оба ученика проходят на бюджет. Окончательные результаты поступления для всех абитуриентов будут известны 7 августа. С января по май этого года покупки одежды и обуви в России снизились на 10%, а в отдельных сегментах на 15%.

0: 20% такие данные приводят аналитики Клота Консалтинг и Тренд Вижн, сообщает Коммерсант. Эксперты отмечают, что негативная динамика усиливается. Во втором квартале число покупок оказалось еще на 4% ниже, чем в первом. При этом в денежном выражении фэшн-рынок продолжил расти. По оценке Клота Консалтинг, в первом квартале оборот увеличился на 5-7%, однако основной причиной стал рост цен. По данным сервиса Чек-Индекс, средний чек на одежду и обувь в первом полугодии вырос на 7% до 3000 рублей. В премиальном сегменте цены увеличились на 10-20%. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 25 градусов. Облачно с прояснениями, обещается небольшой дождь, ветер северо-западный до 1 метра в секунду, атмосферное давление в норме.

ловим летний вайб с ночи и до утра. Сократ и Юлиана Караулова на треке «Газировка». Вот такой действительно летний вайб. Попить чего-нибудь сладкого, чего-нибудь вкусного, холодного обязательно, потому что такая жара стоит, что порой тяжело, но ничего страшного. Вот я прогноз погоды читал, небольшой дождь пройдет, так что сможем немного вздохнуть с облегчением. Ну, а с вами диджей Подольский, 10.09 на наших эфирных. В этом часе встретимся с Ваней Дмитриенко, Баста, Леша Свик и множество других крутых исполнителей. И прямо сейчас для нас играет Ольга Серябкина с песней «Медляк соли». Послушаем, насладимся данной композицией на Эко-радио.

0: Радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычный способ спасаться от летней жары. Родители укладывают детей спать вместе с восковыми тыквами, которые еще называют зимними дынями. Такие плоды на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и долго остаются прохладными. Обниматься с ними во время зноя действительно приятно. Кстати, этот способ подходит и для домашних питомцев. Фотографии малышей, спящих в обнимку с огромными тыквами, набирают тысячи.

0: Восторженных комментариев. Пользователи умиляются и шутят, что такая тыква может заменить и кондиционер, и мягкую игрушку. Колумбийский город Ракира известен своими гончарными традициями. Теперь здесь появилась новая достопримечательность – гигантская свинья-копилка. Ее построили из глины, бетона и стальных конструкций. Внутрь могут заходить все желающие. Там находится небольшая выставка об истории местных копилок. У свинки есть прорезь для монет, и каждый может опустить туда деньги. Все собранные средства направятся в приют для животных. Создатели проекта надеются, что скульптура привлечет туристов и расскажет миру о культурном наследии Ракиры. Свинка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая копилка в мире. Теперь у туристов есть еще один повод заехать в этот колумбийский город. Минздрав Уганды выделил 642 мотоцикла для медработников. Транспорт должен был помочь врачам добираться в отдаленные районы и проводить вакцинацию детей от кори, желтой лихорадки и полиомиелита. Однако не все восприняли это серьезно. Некоторые медики начали перевозить на мотоциклах урожай, ездить в бары и катать любимых девушек. Власти призвали сотрудников проявить ответственность. Чиновники предупредили, что за нецелевое использование транспорта будут публично позорить. Теперь мотоциклы, видимо, будут использоваться строго по назначению. Романтические поездки придется совершать другим способом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Эйбен с композицией «Hollow», что переводится как «опустошен». Я думаю, что у каждого бывало такое состояние, и многие уже, скорее всего, знают, как с ним справляться. Это, конечно же, хорошо отдохнуть, полежать на диване, прогуляться, встретиться с друзьями, и тогда уже ты обретаешь новые силы, а жизнь виднеется другими красками, более яркими. А когда вы это можете сделать, ответит следующая композиция от басты Егора Крида. Завтра, потому что завтра уже выходные. Ну а если вы не в пятидневку работаете, а по другому графику, то ничего страшного. Когда они настанут, обязательно оторвитесь по полной. И верю в то, что у вас все хорошо получится. Вы на АК-радио. Всем отличного пятницы.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю,

0: Эко-радио. Реклама.
1: Только 31 июля в Черную пятницу в Светофоре. Свинина охлажденная 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал при

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раздвоения.
1: Мод с композицией «Намек на нас». Рассказывает он о своей любовной паре и как она его покорила. Вот настолько вы, девушки, прекрасны, что парни посвящают вам множество песен. Вы явно обладаете какой-то магией, или, может быть, вы какие-то менталисты, создаете иллюзию, как в композиции от Dua Lipa «Illusion». Поэтому послушаем, узнаем про вас все секреты. И тем более исполнительница, я думаю, ими поделится. Всем хорошего дня, отличного настроения на Эко-радио.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Фестиваль адаптивного футбола «Стальная воля» проходит в Нижнем Тагиле. Соревнования будут идти до 2 августа. В фестивале принимают участие около 400 спортсменов с инвалидностью и особенными возможностями здоровья из 16 регионов страны. Впервые в их число войдут футболисты с синдромом Дауна. Матчи фестиваля «Стальная воля» проходят на трех площадках. В стадионе «Юность», проспект Мира, 42А, в спортивном комплексе «Металлург», Красногвардейская, в спортивном комплексе «Металлург Форум», Красногвардейская, 61 и ФОК «Президентский». Уральский проспект, 65. Вход свободный. Пермский край пережил крупнейшую с начала специальной военной операции атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своих социальных сетях, отметив, что за два дня силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 53 вражеских БПЛА. 29 июля было сбито 23 беспилотника, еще 30 – 30 июля. В период отражения атаки в регионе вводился режим беспилотной опасности. Одновременно действовал план «Ковер», из-за чего временно ограничивалась работа аэропорта в Перми на вылет и прием самолетов. Жители сообщали о включении сирен, а все оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности. По словам губернатора, целью атаки стали промышленные предприятия региона. 36 человек погибли на Свердловской железной дороге с начала этого года. В прошлом году за такой же отрезок времени зафиксировали 24 смертельных случая. Число пострадавших тоже выросло с 32 до 45. О резком росте травматизма сообщила пресс-служба магистрали. Все происшествия связаны с нарушением правил личной безопасности. Особую тревогу у железнодорожников вызывает поведение садоводов, туристов и грибников, которые переходят пути в неустановленных местах. В День города в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль-парад духовых оркестров. Попасть на музыкальный праздник можно 9 августа на набережной Тагильского пруда напротив центрального фонтана. Главная особенность фестиваля – коллективы представляют не просто концертные номера, а зрелищное дефиле-шоу с элементами театрализации, танцами и яркими костюмами. На сцене одновременно соберутся более 150 музыкантов, 6 оркестров и мажоретки. Участие подтвердили губернаторский духовой оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России танцующего полковника Александра Павлова, сводный военный оркестр Росгвардии, оркестр войсковых частей номер 3474 и 3280, духовой оркестр имени Борисова из Асбеста и эстрадно-духовой оркестр «Тагил Бэнд». Также в программе выступления мажореток студии танцы «Мусагет» из Дворца Юбилейный. Вход на набережную свободный, гостей ждут к 15 часам. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 25 градусов. Облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный до 1 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.

Группа «5 утра» с композицией «Давай сбежим». Действительно, давай сбежим от этих повседневных проблем, различных ситуаций, которые уже надоели, в прямой эфир «Эко-радио», где сегодня с вами работает диджей Подольский. Всем привет, друзья! 11.12 на наших эфирных. В этом часе с вами услышим Леди Гагу, Матранг, Нюша и множество других крутых исполнителей. Прямо сейчас послушаем коллаборацию от Иманбека. Называется она Dancing on Dangerous, опасные танцы. Ну, мы не боимся такого. Давайте все-таки отожгем под эту композицию и насладимся этим днем.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Только 31 июля в Светофоре. Шампиньоны свежие 119 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Россияне больше всего гордятся прочтением «Мастера и Маргариты». Это в ходе исследования выяснили мобильный оператор Т2 и книжный сервис «Литрес». По их данным, у 88% жителей страны есть книги, прочтением которых они гордятся. Помимо романа Михаила Булгакова, респонденты отмечали такие произведения, как «Преступление и наказание», «Война и мир», «Евгений Онегин» и «Анна Каренина». В исследовании приняли участие в том числе клиенты мультиподписки «Микс» от Т2, включающие несколько онлайн-библиотек. В «Микс» также входят онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и множество других сервисов. Причем цена одной мультиподписки в разы дешевле, чем на все включенные сервисы по отдельности.

Jonas Blue на фите My Life, композиция Age of Desire, что переводится как «на грани желания». Это уже когда подобрался к своей цели, ощущаешь вкус победы, и вся жизнь просто переворачивается сверху вниз, как в композиции Нюши, которую мы прямо сейчас послушаем. Поэтому я желаю вам всем, чтобы вы добивались своих целей, исполняли свои мечты и жили той жизнью, которой действительно хотели. Пусть у вас все получится. Ну, насладимся хорошим звучанием, этим прекрасным днем пятничным, солнечным, возможно, небольшой дождь, но это ничего страшного, потому что он, наоборот, сделает только нас свежее и бодрее. Эко-радио.

0: Экорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

Rudimental на фите Skalet, композиция All I Know, все, что я знаю. Кстати, многие люди находят знания из книг, и в связи с этим мы запустили опрос в группе во ВКонтакте, где узнаем вообще, насколько часто вы читаете и читаете ли вообще. Заходите в нашу группу во ВКонтакте Эко-радио, голосуйте и пишите свои комментарии, будет интересно почитать, но я сам по себе иногда почитываю, что-то перечитываю, ну, когда есть на это настроение. А сейчас у меня настроение сказать, что между нами любовь, потому что так называется композиция от группы Серебро, которую мы прямо сейчас послушаем, поэтому наслаждаемся пятничным днем. Всем хорошего настроения.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Фестиваль адаптивного футбола «Стальная воля» проходит в Нижнем Тагиле. Соревнования будут идти до 2 августа. В фестивале принимают участие около 400 спортсменов с инвалидностью и особенными возможностями здоровья из 16 регионов страны. Впервые в их число войдут футболисты с синдромом Дауна. Матчи фестиваля «Стальная воля» проходят на трех площадках. В стадионе «Юность», проспект Мира, 42А, в спортивном комплексе «Металлург», Красногвардейская, в спортивном комплексе «Металлург Форум», Красногвардейская, 61 и ФОК «Президентский». Уральский проспект, 65. Вход свободный. Пермский край пережил крупнейшую с начала специальной военной операции атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своих социальных сетях, отметив, что за два дня силы противовоздушной обороны мобильные огневые группы уничтожили 53 вражеских БПЛА. 29 июля было сбито 23 беспилотника, еще 30 июля. В период отражения атаки в регионе вводился режим беспилотной опасности. Одновременно действовал план «Ковер», из-за чего временно ограничивалась работа аэропорта в Перми на вылет и прием самолетов. Жители сообщали о включении сирен, а все оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности. По словам губернатора, целью атаки стали промышленные предприятия региона. 36 человек погибли на Свердловской железной дороге с начала этого года. В прошлом году за такой же отрезок времени зафиксировали 24 смертельных случая. Число пострадавших тоже выросло с 32 до 45. О резком росте травматизма сообщила пресс-служба магистрали. Все происшествия связаны с нарушением правил личной безопасности. Особую тревогу у железнодорожников вызывает поведение садоводов, туристов и грибников, которые переходят пути в неустановленных местах. В День города в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль-парад духовых оркестров. Попасть на музыкальный праздник можно 9 августа на набережной Тагильского пруда напротив центрального фонтана. Главная особенность фестиваля – коллективы представляют не просто концертные номера, а зрелищное дефиле-шоу с элементами театрализации, танцами и яркими костюмами. На сцене одновременно соберутся более 150 музыкантов, 6 оркестров и мажоретки. Участие подтвердили губернаторский духовой оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России танцующего полковника Александра Павлова, сводный военный оркестр Росгвардии, оркестр войсковых частей номер 3474 и 3280, духовой оркестр имени Борисова из Асбеста и эстрадно-духовой оркестр «Тагил Бэнд». Также в программе выступления мажореток студии танцы «Мусагет» из Дворца Юбилейный. Вход на набережную свободный, гостей ждут к 15 часам. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, дождь, ветер северный.

прошел, словно поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыри нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Женя Трофимов, комната культуры, баста с композицией «Поезда». И куда бы вы ни отправлялись отдыхать, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Качканар, Нижний Тагил, всем салют! Это аплодисменты специально для вас, для тех, кто слушает Эко-радио прямо сейчас. С вами диджей Подольский. Всем хорошего настроения. В этом часе услышимся с различными крутыми исполнителями. Например, Джонни, Люся Чеботина, Немига. Ну и другие прикольные ребята заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас послушаем коллаборацию от Алекса Верия «Бам-бам-бам». Всем самого наилучшего.

0: Экорадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Люся Чеботина с композицией «По барабану» рассказывает нам она о том, что порой стоит отпустить контроль от ситуации и заняться уже чем-то полезным или действительно тем, что приносит удовольствие. А как это можно сделать, расскажу в информации на правах рекламы. Магазин одежды и обуви для всей семьи «Китай-город» приглашает за покупками к новому осеннему сезону. Широкий ассортимент одежды для школы, рюкзаки и сумки. Весь август скидка 50% на всю одежду и обувь. Китай-город, Нижний Тагил, Верхняя Черепаново, 62А, район ВМЗ. Акция с 1 августа по 1 сентября 2026 года. Успевайте, друзья! А именно даже можно сказать, бегите, как в композиции «I Run at Heaven», которую мы прямо сейчас послушаем. Всем хорошего настроения на Эко-радио.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Айова с композицией «Улыбайся». Хороший способ, чтобы поднять настроение себе и окружающим. На самом деле несложный, но весьма и весьма действенный. Поэтому, друзья, улыбайтесь. Сегодня пятница. Радуемся, что наступают выходные, что рабочая неделя закончена, что пока еще у нас есть солнышко, что пока все-таки еще лето, целый месяц его остался. Ну а впереди у нас Ava Max с треком «Don't Click Play». Говорит она: не нажимай на трек, не включай его. Но мы придумали правила, чтобы их нарушать, поэтому послушаем эту драйвовую музыку и насладимся днем на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Только 31 июля в Светофоре. Камбала всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Карате Вамс. Эко-радио.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Прибыль крупных и средних организаций Свердловской области по итогам января-мая этого года составила 143 миллиарда рублей. Это лишь 60% от уровня аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. В выборку не вошли предприниматели, банки, некредитные финансовые организации и госучреждения. С прибылью первые месяцы года преодолели 66% организаций региона. Они заработали 228 миллиардов рублей, а более трети предприятий продемонстрировали убытки, общий объем которых достиг 85 миллиардов рублей. Минздрав открыл в Свердловской области Центр психолого-психотерапевтической помощи бойцам СВО и членам их семей. Специалисты будут оказывать поддержку военным и их близким, координировать работу службы психологов региона и повышать их квалификацию. На первом обучающем семинаре собрались 60 психологов и других специалистов из 29 больниц Среднего Урала. Центр работает в клинике психического здоровья в Екатеринбурге по адресу Калинина, 13. Для получения консультации уральцы могут оставить обращение по электронной почте либо позвонить по круглосуточному телефону доверия. Данные указаны на сайте информагентства «Все новости». В Екатеринбурге проходит первый всероссийский шахматный турнир для ветеранов СВО. За два дня интеллектуальных боев свою тактику здесь покажут более 90 участников со всей страны. За шахматными досками любители, но именно они этой весной взяли призовые места на региональных и муниципальных этапах всероссийской акции «Ход победы» и тем самым завоевали право участвовать в федеральном финале турнира «Шахматы для своих». За каждым из участников боевой путь ордена мужества, медали за отвагу, множество государственных наград. Программа финала насыщена. Игровые туры, сеанс одновременной игры с многократным чемпионом мира Сергеем Корякиным, конференция о роли шахмат в социальной адаптации ветеранов. Массовая олимпийская зарядка прошла в Екатеринбурге. Первыми попробовали звездный комплекс упражнений волонтеры Международного фестиваля молодежи и грядущей спартакиады народов России. Несколько десятков добровольцев выполняли упражнения под руководством призера Олимпийских игр по легкой атлетике Олеси Красномовец. Ей помогали хвостатые талисманы Лиса Алиса, Заяц Ресурсик, Волк Мирон и Соболь Уралик. Бодрящий комплекс разминки зарядил волонтеров перед грядущей спартакиадой народов России. Она на два месяца объединит Свердловскую области около 9 тысяч спортсменов и послужит для них стартом на пути к Олимпиаде 2028 года. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, дождь, ветер

Моя Мишель с композицией «На малиновой луне». Сейчас, конечно, не вечернее время суток, но аппетит сразу же просыпается. У кого сейчас обед, приятного аппетита. Ну а с вами диджей Подольский. Пятница. Всем хорошего дня. Всем привет. В этом часе услышимся с Зиверт, Сергей Лазарев. Также диджей Смэш к нам подключится. Ну и множество других крутых ребят. А прямо сейчас композиция в коллаборации от Элок «All by Myself» расскажет исполнители о себе, о своей жизни, и узнаем, что у них интересного произошло.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

Ла-ла-ла-ла-ла, сегодня пятница, и действительно радостный день, и поет Клава Кока с диджеем Смэшем, что сегодня будут танцы, сегодня они будут обязательно, тем более, когда у нас такая крутая музыкальная подборка на Эко-радио, удержаться невозможно. Прямо сейчас послушаем Avalon Rock с танцтреком Vertigo, головокружение. Наверное, этот парень уже перетанцевался, и мы последуем его примеру.

0: Экорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
0: Реклама на «Экорадио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

информация на правах рекламы. Россияне больше всего гордятся прочтением «Мастера и Маргариты». Это в ходе исследования выяснили мобильный оператор Т2 и книжный сервис «Литрес». По их данным, у 88% жителей страны есть книги, прочтением которых они гордятся. Помимо романа Михаила Булгакова, респонденты отмечали такие произведения, как «Преступление и наказание», «Война и мир», «Евгений Онегин» и «Анна Каренина». В исследовании приняли участие в том числе клиенты мультиподписки «Микс» от Т2, включающие несколько онлайн-библиотек. В «Микс» также входят онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и множество других сервисов. Причем цена одной мультиподписки в разы дешевле, чем на все включенные сервисы по отдельности.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!

0: Оффенбах и Джастин Джесса на фите в треке «Over You», что переводится как «забыть тебя». Порой действительно, чтобы двигаться вперед, нужно сбросить балласт прошлого и уже фокусироваться на том, что есть здесь и сейчас, искать радости в этом дне, что нам и говорит Бандерас. Он говорит: «Дай пять» в следующей своей композиции. Дали по рукам и двигаемся дальше. Тем более сегодня пятница, наслаждаемся хорошим настроением и хорошей музыкой на Эко-радио. Всем отличного дня!
1: Эко-радио.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Прибыль крупных и средних организаций Свердловской области по итогам января-мая этого года составила 143 миллиарда рублей. Это лишь 60% от уровня аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. В выборку не вошли предприниматели, банки, некредитные финансовые организации и госучреждения. С прибылью первые месяцы года преодолели 66% организаций региона. Они заработали 228 миллиардов рублей, а более трети предприятий продемонстрировали убытки, общий объем которых достиг 85 миллиардов рублей. Минздрав открыл в Свердловской области Центр психолого-психотерапевтической помощи бойцам СВО и членам их семей. Специалисты будут оказывать поддержку военным и их близким, координировать работу службы психологов региона и повышать их квалификацию. На первом обучающем семинаре собрались 60 психологов и других специалистов из 29 больниц Среднего Урала. Центр работает в клинике психического здоровья в Екатеринбурге по адресу Калинина, 13. Для получения консультации уральцы могут оставить обращение по электронной почте либо позвонить по круглосуточному телефону доверия. Данные указаны на сайте информагентства «Все новости». В Екатеринбурге проходит первый всероссийский шахматный турнир для ветеранов СВО. За два дня интеллектуальных боев свою тактику здесь покажут более 90 участников со всей страны. За шахматными досками любители, но именно они этой весной взяли призовые места на региональных и муниципальных этапах всероссийской акции «Ход победы» и тем самым завоевали право участвовать в федеральном финале турнира «Шахматы для своих». За каждым из участников боевой путь ордена мужества, медали за отвагу, множество государственных наград. Программа финала насыщена. Игровые туры, сеанс одновременной игры с многократным чемпионом мира Сергеем Корякиным, конференция о роли шахмат в социальной адаптации ветеранов. Массовая олимпийская зарядка прошла в Екатеринбурге. Первыми попробовали звездный комплекс упражнений волонтеры Международного фестиваля молодежи и грядущей спартакиады народов России. Несколько десятков добровольцев выполняли упражнения под руководством призера Олимпийских игр по легкой атлетике Олеси Красномовец. Ей помогали хвостатые талисманы Лиса Алиса, Заяц Ресурсик, Волк Мирон и Соболь Уралик. Бодрящий комплекс разминки зарядил волонтеров перед грядущей спартакиадой народов России. Она на два месяца объединит Свердловскую область около 9 тысяч спортсменов и послужит для них стартом на пути к Олимпиаде 2028 года. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, дождь, ветер северный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, температура воздуха достигнет плюс 18.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Мари Краймбери с композицией «Ты помнишь». А вот ты помнишь, да-да, именно ты, когда последний раз открывал книгу. И даже если нет, то все равно заходи в нашу группу во ВКонтакте «Эко Радио» и обязательно голосуй. Будет интересно посмотреть всю статистику опроса и, конечно же, комментарии. Ну а с вами диджей Подольский. Пятница у нас сегодня. И в этом часе мы с вами послушаем множество крутых исполнителей. Миа Бойко, Мадонна, Звонки и другие крутые ребята подтянутся к нам на огонек. Ну а прямо сейчас послушаем трек «Don't be shy» от Тиеста. Будет интересно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Только 31 июля в Светофоре. Голень цыпленка всего 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

информация на правах рекламы. Россияне больше всего гордятся прочтением «Мастера и Маргариты». Это в ходе исследования выяснили мобильный оператор Т2 и книжный сервис «Литрес». По их данным, у 88% жителей страны есть книги, прочтением которых они гордятся. Помимо романа Михаила Булгакова, респонденты отмечали такие произведения, как «Преступление и наказание», «Война и мир», «Евгений Онегин» и «Анна Каренина». В исследовании приняли участие в том числе клиенты мультиподписки «Микс» от Т2, включающие несколько онлайн-библиотек. В «Микс» также входят онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и множество других сервисов. Причем цена одной мультиподписки в разы дешевле, чем на все включенные сервисы по отдельности.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычный способ спасаться от летней жары. Родители укладывают детей спать вместе с восковыми тыквами, которые еще называют зимними дынями. Такие плоды на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и долго остаются прохладными. Обниматься с ними во время зноя действительно приятно. Кстати, этот способ подходит и для домашних питомцев. Фотографии малышей, спящих в обнимку с огромными тыквами, набирают тысячи восторженных комментариев. Пользователи умиляются и шутят, что такая тыква может заменить и кондиционер, и мягкую игрушку. Колумбийский город Ракира известен своими гончарными традициями. Теперь здесь появилась новая достопримечательность – гигантская свинья-копилка. Ее построили из глины, бетона и стальных конструкций. Внутрь могут заходить все желающие. Там находится небольшая выставка об истории местных копилок. У свинки есть прорезь для монет, и каждый может опустить туда деньги. Все собранные средства направятся в приют для животных. Создатели проекта надеются, что скульптура привлечет туристов и расскажет миру о культурном наследии Ракиры. Свинка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая копилка в мире. Теперь у туристов есть еще один повод заехать в этот колумбийский город. Минздрав Уганды выделил 642 мотоцикла для медработников. Транспорт должен был помочь врачам добираться в отдаленные районы и проводить вакцинацию детей от кори, желтой лихорадки и полиомиелита. Однако не все восприняли это серьезно. Некоторые медики начали перевозить на мотоциклах урожай, ездить в бары и катать любимых девушек. Власти призвали сотрудников проявить ответственность. Чиновники предупредили, что за нецелевое использование транспорта будут публично позорить. Теперь мотоциклы, видимо, будут использоваться строго по назначению. Романтические поездки придется совершать другим способом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Звонки с композицией «На часах», а на наших эфирных уже 2:32, поэтому мы двигаемся дальше, заряжаемся бодростью, ну и как пелось в песне, самый лучший день вот он, поэтому нужно его провести на полную катушку. Прямо сейчас послушаем коллаборацию от 54 Ультра на треке «Talk to you», «Разговоры о тебе», и представим, что это действительно говорят про нас, самые приятные вещи, самые лучшие, и желаю вам в этом дне, чтобы все у вас проходило как по маслу. Вы на Эко-радио, с вами диджей Подольский. Всем отличного настроения.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно.

0: Звоните по телефону 46 31 46, код города 34 35. Живые «Вектор».
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую
1: ложь.
0: Нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Дон Диабло и Пауло Пеллегрино с треком Dangerous, что переводится как «опасность». А вот как раз таки в следующем треке от группы Vintage Ева рассказывается про опасную любовь. Порой, чтобы любить, нужно идти на подвиги. Именно поэтому

все так интересно и загадочно в нашей жизни. Прекрасная пятница сегодня. Все-таки стоит пофилософствовать, чтобы не так скучно было проводить эти выходные. Желаю всем отличного дня, хорошего настроения. Давайте послушаем и насладимся этим днем по полной.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Суд обязал мэрию Нижнего Тагила обследовать 3 многоквартирника на Тагилстрое.

0: Жильцы смогли доказать, что в них стало жить опасно. Дома могут признать аварийными, рассказали в пресс-службе Тагилстроевского суда. Жители многоквартирных домов номер 31, 39 и 110 на улице Черноморская обратились в прокуратуру из-за опасений за свою жизнь. Тагильчане считают, что их дома разваливаются, непригодны для проживания. Прокуратура инициировала проверки. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области зафиксировал серьезные недостатки. Повреждения фасадов, трещины в стенах, неудовлетворительное состояние кровли, чердачных перекрытий, балконов, лестничных маршей и электропроводки. В домах 1954-1955 годов постройки гниют деревянные конструкции кровли, а в подвалах стоит вода. В стационарном корпусе горбольницы номер 1 Нижнего Тагила начали менять оконные блоки. Работы затронут почти все помещения, от палат до операционных. На эти цели из областного бюджета выделено более 32 миллионов рублей, рассказали в региональном Минздраве. Всего предстоит заменить около 470 окон. Подрядчики уже провели все необходимые замеры, согласовали конфигурацию и схему открывания с учетом специфики больницы. Менять окна будут поэтапно, без остановки стационара. Завершить замену планируют к октябрю. Экстремальные поездки по городским улицам попытаются перевести в правовое поле. Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга открывается бесплатная школа безопасного вождения электросамокатов. Курс лекций и практики рассчитан строго на совершеннолетних пользователей. Площадка напротив детской железной дороги работает с 14 до 21 часа, а в выходные с 10 часов. Программу разработали по аналогии с автошколой. Сначала разбор правил дорожного движения, затем отработка маневров. Уроки без предварительной регистрации продлятся до 2 августа. В Свердловской области с 29 июля по 1 августа проходит первый всероссийский шахматный турнир «Шахматы для своих» среди ветеранов специальной военной операции боевых действий. Масштабное мероприятие состоится в Нижнем Тагиле. Организаторами выступает партия «Единая Россия» и Государственный фонд «Защитники Отечества». Инициативу провести турнир именно в Нижнем Тагиле предложило само ветеранское сообщество. Город является одним из ключевых для опорного края державы. Здесь расположен «Уралвагонзавод» – важнейшее оборонное предприятие страны. Проект «Шахматы для своих» это не просто соревнование, а эффективный инструмент интеллектуальной и социальной реабилитации, адаптации и возвращения ветеранов к мирной жизни. «Единая Россия» выступает ключевым организатором турнира, укрепляя свой статус партии реальных дел. Свердловская область становится флагманской площадкой для отработки лучших практик интеграции защитников Отечества. И символично, что ветераны выбрали для проведения турнира именно Средний Урал. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале облачно, дождь, температура воздуха плюс 22 градуса, ветер северный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра также ожидается дождливая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 18.

0: Юлиана Караулова с композицией «Перекати поле». Вот такое интересное название. Это, знаете, когда уже пятница и на работе постепенно-постепенно случается «Перекати поле», и только звуки комнаты, звуки света доносятся до тебя. С вами диджей Подольский. Вы на Эко Радио. Уже 15:10 на наших эфирных. Вечереет постепенно, да. Все, ожидается дождь, но пока за окном я его не видел, хотя, возможно, в разных районах по-разному. В этом часе услышимся с различными крутыми исполнителями, такими как Баста, BTS, Джиган, ну и другие замечательные ребята. Заглянут к нам на огонек, а прямо сейчас послушаем трек под названием «Baby, Don't Hurt Me» от Дэвида Гетта и его друзей.
1: Эко-радио.

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Информация на правах рекламы. Россияне больше всего гордятся прочтением «Мастера и Маргариты». Это в ходе исследования выяснили мобильный оператор Т2 и книжный сервис Литрес. По их данным, у 88% жителей страны есть книги, прочтением которых они гордятся. Помимо романа Михаила Булгакова, респонденты отмечали такие произведения, как «Преступление и наказание», «Война и мир», «Евгений Онегин» и «Анна Каренина». В исследовании приняли участие в том числе клиенты мультиподписки «Микс» от Т2, включающие несколько онлайн-библиотек. В «Микс» также входят онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и множество других сервисов. Причем цена одной мультиподписки

Джиган, Артика, Асти, Нилета с композицией «Худи». Для тех, кто не знает, это такая толстовка, и если вы как раз задумываетесь над приобретением вещей, тем более сейчас уже будет чуть холодать, и нужно быть ко всему готовым, тогда у меня есть информация на правах рекламы. Магазин одежды и обуви для всей семьи «Китай-город» приглашает за покупками к новому осеннему сезону. Широкий ассортимент одежды для школы, рюкзаки и сумки. Весь август скидка 50% на всю одежду и обувь. Китай, город, Нижний Тагил, Верхняя Черепаново, 62А, район ВМЗ. Акция с 1 августа по 1 сентября 2026 года. Отличная возможность, обязательно успевайте. А мы пока послушаем трек от Алекса Уоррен, Fair Dream. Насладимся пятницей по полной.

0: Это радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Зиверт с композицией «Газ», только вперед, ни шагу назад. Надеюсь, эта композиция вас замотивировала. И хотелось бы сказать, что с вами был диджей Подольский. Уже пора прощаться. Услышимся с вами на следующей неделе. Прямо сейчас послушаем композицию «Градусы», «Градус 100». Градус только, да, накаляется. И желаю, чтобы далее ваш день проходил еще лучше и еще ярче были ваши эмоции. Всем хорошего настроения.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Суд обязал мэрию Нижнего Тагила обследовать 3 многоквартирника на Тагилстрое. Жильцы смогли доказать, что в них стало жить опасно. Дома могут признать аварийными, рассказали в пресс-службе Тагилстроевского суда. Жители многоквартирных домов номер 31, 39 и 110 на улице Черноморская обратились в прокуратуру из-за опасений за свою жизнь. Тагильчане считают, что их дома разваливаются, непригодны для проживания. Прокуратура инициировала проверки. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области зафиксировал серьезные недостатки. Повреждения фасадов, трещины в стенах, неудовлетворительное состояние кровли, чердачных перекрытий, балконов, лестничных маршей и электропроводки. В домах 1950

0: 1954-1955 годов постройки гниют деревянные конструкции кровли, а в подвалах стоит вода. В стационарном корпусе горбольницы номер 1 Нижнего Тагила начали менять оконные блоки. Работы затронут почти все помещения, от палат до операционных. На эти цели из областного бюджета выделено более 32 миллионов рублей, рассказали в региональном Минздраве. Всего предстоит заменить около 470 окон. Подрядчики уже провели все необходимые замеры, согласовали конфигурацию и схему открывания с учетом специфики больницы. Менять окна будут поэтапно, без остановки стационара. Завершить замену планируют к октябрю. Экстремальные поездки по городским улицам попытаются перевести в правовое поле. Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга открывается бесплатная школа безопасного вождения электросамокатов. Курс лекций и практики рассчитан строго на совершеннолетних пользователей. Площадка напротив детской железной дороги работает с 14 до 21 часа, а выходные с 10 часов. Программу разработали по аналогии с автошколой. Сначала разбор правил дорожного движения, затем отработка маневров. Уроки без предварительной регистрации продлятся до 2 августа. В Свердловской области с 29 июля по 1 августа проходит первый всероссийский шахматный турнир «Шахматы для своих» среди ветеранов специальной военной операции и боевых действий. Масштабное мероприятие состоится в Нижнем Тагиле. Организаторами выступает партия «Единая Россия» и Государственный фонд «Защитники Отечества». Инициативу провести турнир именно в Нижнем Тагиле предложило само ветеранское сообщество. Город является одним из ключевых для опорного края державы. Здесь расположен «Уралвагонзавод» – важнейшее оборонное предприятие страны. Проект «Шахматы для своих» это не просто соревнование, а эффективный инструмент интеллектуальной и социальной реабилитации, адаптации и возвращения ветеранов к мирной жизни. «Единая Россия» выступает ключевым организатором турнира, укрепляя свой статус партии реальных дел. Свердловская область становится флагманской площадкой для отработки лучших практик интеграции защитников Отечества. И символично, что ветераны выбрали для проведения турнира именно Средний Урал. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов.

Информация на правах рекламы. Россияне больше всего гордятся прочтением «Мастера и Маргариты». Это в ходе исследования выяснили мобильный оператор Т2 и книжный сервис «Литрес». По их данным, у 88% жителей страны есть книги, прочтением которых они гордятся. Помимо романа Михаила Булгакова, респонденты отмечали такие произведения, как «Преступление и наказание», «Война и мир», «Евгений Онегин» и «Анна Каренина». В исследовании приняли участие в том числе клиенты мультиподписки «Микс» от Т2, включающие несколько онлайн-библиотек. В «Микс» также входят онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и множество других сервисов. Причем цена одной мультиподписки в разы дешевле, чем на все включенные сервисы по отдельности. Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Томаты всего 79 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660. Нижний Тагил.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?

0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
1: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
1: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах, следует из приказа Минтранса, который изучила РИА Новости. Пассажир при покупке билета на поезд дальнего следования указывает номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Железнодорожный перевозчик, в свою очередь, должен предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава. Также изменения повысят доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено. При этом маломобильные граждане, которым специальная каталка не нужна, смогут оформить билеты на такие места не ранее, чем за 10 суток до отправления. Это гарантирует их наличие на ранних этапах продаж. Правительство России выделило еще 1 миллиард рублей для оказания помощи жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от весеннего наводнения в регионах, сообщили в пресс-службе Кабмина. Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта, начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чечня, в республиках произошли массовые потопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы серевых масс. Были повреждены дороги и мосты. Речь идет о расходах регионов на выплаты единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости, уточнили в Кабмине.

0: Рособорнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. В дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. Он отметил, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит до 4-5 лет, поэтому выпускникам 9 классов переживать не стоит. По словам Музаева, максимум, что их ждет, это участие в апробации модели проведения устного экзамена для получения обратной связи. Московский государственный университет имени Ломоносова и Институт развития интернета представят анимационный сериал о выдающихся отечественных ученых. Первая серия проекта уже готова к показу, она будет опубликована в четверг в соцсетях вуза и партнеров историко-посетительского проекта.
1: Все новости.
0: Героями сериала стали

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.

информация на правах рекламы. Россияне больше всего гордятся прочтением «Мастера и Маргариты». Это в ходе исследования выяснили мобильный оператор Т2 и книжный сервис «Литрес». По их данным, у 88% жителей страны есть книги, прочтением которых они гордятся. Помимо романа Михаила Булгакова, респонденты

отмечали такие произведения, как «Преступление и наказание», «Война и мир», «Евгений Онегин» и «Анна Каренина». В исследовании приняли участие в том числе клиенты мультиподписки «Микс» от Т2, включающие несколько онлайн-библиотек. В «Микс» также входят онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и множество других сервисов. Причем цена одной мультиподписки в разы дешевле, чем на все включенные сервисы по отдельности.

0: Радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе «ЖБИ Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ Вектор.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три

настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Ульха. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: На Среднем Урале 18 часов. Экорадио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах, следует из приказа Минтранса, который изучила РИА Новости. Пассажир при покупке билета на поезд дальнего следования указывает номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Железнодорожный перевозчик, в свою очередь, должен предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава. Также изменения повысят доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено. При этом маломобильные граждане, которым специальная каталка не нужна, смогут оформить билет на такие места не ранее, чем за 10 суток до отправления. Это гарантирует их наличие на ранних этапах продаж. Правительство России выделило еще 1 миллиард рублей для оказания помощи жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от весеннего наводнения в регионах, сообщили в пресс-службе Кабмина. Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта, начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чечня, в республиках произошли массовые потопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс. Были повреждены дороги и мосты. Речь идет о расходах регионов на выплаты единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости, уточнили в Кабмине. Рособорнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. В дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. Он отметил, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит до 4-5 лет, поэтому выпускникам 9 классов переживать не стоит. По словам Музаева, максимум, что их ждет, это участие в апробации модели проведения устного экзамена для получения обратной связи. Московский государственный университет имени Ломоносова и Институт развития интернета представят анимационный сериал о выдающихся отечественных

0: ученых. Первая серия проекта уже готова к показу. Она будет опубликована в четверг в соцсетях вузов и партнеров историко-просветительского проекта, сообщила пресс-служба МГУ. Героями сериала стали руководитель советского атомного проекта Игорь Курчатов, основатель нейропсихологии Александр Лурия, микробиолог Зинаида Ермольева, предотвратившая эпидемию холеры в Сталинграде, академик Андрей Сахаров, пионер авиации Александр Можайский, лауреат Нобелевской премии по экономике Леонид Конторович, исследователь Арктики Отто Шмидт и другие. Проект также будет представлен на площадках международного фестиваля «Наука 0+», открытых недель науки «БРИКС плюс» и 6-го конгресса молодых ученых, где состоятся открытые обсуждения новых форматов популяризации науки. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.

0: Информация на правах рекламы. Россияне больше всего гордятся прочтением «Мастера и Маргариты». Это в ходе исследования выяснили мобильный оператор Т2 и книжный сервис «Литрес». По их данным, у 88% жителей страны есть книги, прочтением которых они гордятся. Помимо романа Михаила Булгакова, респонденты отмечали такие произведения, как «Преступление и наказание», «Война и мир», «Евгений Онегин» и «Анна Каренина». В исследовании приняли участие в том числе клиенты мультиподписки «Микс» от Т2, включающие несколько онлайн-библиотек. В «Микс» также входят онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и множество других сервисов. Причем цена одной мультиподписки в разы дешевле, чем на все включенные сервисы по отдельности.
1: Эко-радио.

Информация на правах рекламы. Магазин одежды и обуви для всей семьи «Китай-город» приглашает за покупками к новому осеннему сезону. Широкий ассортимент одежды для школы, рюкзаки и сумки. Весь август скидка 50% на всю одежду и обувь. «Китай-город», Нижний Тагил, Верхняя Черепаново, 62А, район ВМЗ. Акция с 1 августа по 1 сентября 2026 года.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Суд обязал мэрию Нижнего Тагила обследовать 3 многоквартирника на Тагилстрое. Жильцы смогли доказать, что в них стало жить опасно. Дома могут признать аварийными, рассказали в пресс-службе Тагилстроевского суда. Жители многоквартирных домов номер 31, 39 и 110 на улице Черноморская обратились в прокуратуру из-за опасений за свою жизнь. Тагильчане считают, что их дома разваливаются, непригодны для проживания. Прокуратура инициировала проверки. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области зафиксировал серьезные недостатки. Повреждения фасадов, трещины в стенах, неудовлетворительное состояние кровли, чердачных перекрытий, балконов, лестничных маршей и электропроводки. В домах 1954-1955 годов постройки гниют деревянные конструкции кровли, а в подвалах стоит вода. В стационарном корпусе горбольницы номер 1 Нижнего Тагила начали менять оконные блоки. Работы затронут почти все помещения, от палат до операционных. На эти цели из областного бюджета выделено более 32 миллионов рублей, рассказали в региональном Минздраве. Всего предстоит заменить около 470 окон. Подрядчики уже провели все необходимые замеры, согласовали конфигурацию и схему открывания с учетом специфики больницы. Менять окна будут поэтапно, без остановки стационара. Завершить замену планируют к октябрю. Минздрав открыл в Свердловской области Центр психологической помощи бойцам СВО и членам их семей. Специалисты будут оказывать поддержку военным и их близким, координировать работу службы психологов региона и повышать их квалификацию. На первом обучающем семинаре собрались 60 психологов и других специалистов из 29 больниц Среднего Урала. Центр работает в клинике психического здоровья в Екатеринбурге по адресу Калинина, 13. Для получения консультации уральцы могут оставить обращение по электронной почте, позвонить по круглосуточному телефону доверия. Данные указаны на сайте информагентства «Все новости». В День города в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль «Парад духовых оркестров». Попасть на музыкальный праздник можно 9 августа на набережной Тагильского пруда напротив центрального фонтана. Главная особенность фестиваля – коллективы представляют не просто концертные номера, а зрелищные дефиле-шоу с элементами театрализации, танцами и яркими костюмами. На так называемой сцене одновременно соберутся более 150 музыкантов, 6 оркестров и мажоретки. Вход на набережную свободный, гостей ждут к 15 часам. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Авторадио. Реклама.
1: Только 31 июля в Светофоре. Сахар кусковой всего 59 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычный способ спасаться от летней жары. Родители укладывают детей спать вместе с восковыми тыквами, которые еще называют зимними дынями. Такие плоды на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и долго остаются прохладными. Обниматься с ними во время зноя действительно приятно. Кстати, этот способ подходит и для домашних питомцев. Фотографии малышей, спящих в обнимку с огромными тыквами, набирают тысячи восторженных комментариев. Пользователи умиляются и шутят, что такая тыква может заменить и кондиционер, и мягкую игрушку. Колумбийский город Ракира известен своими гончарными традициями. Теперь здесь появилась новая достопримечательность – гигантская свинья-копилка. Ее построили из глины, бетона и стальных конструкций. Внутрь могут заходить все желающие. Там находится небольшая выставка об истории местных копилок. У свинки есть прорезь для монет, и каждый может опустить туда деньги. Все собранные средства направятся в приют для животных. Создатели проекта надеются, что скульптура привлечет туристов и расскажет миру о культурном наследии Ракиры. Свинка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая копилка в мире. Теперь у туристов есть еще один повод заехать в этот колумбийский город. Минздрав Уганды выделил 642 мотоцикла для медработников. Транспорт должен был помочь врачам добираться в отдаленные районы и проводить вакцинацию детей от кори, желтой лихорадки и полиомиелита. Однако не все восприняли это серьезно. Некоторые медики начали перевозить на мотоциклах урожай, ездить в бары и катать любимых девушек. Власти призвали сотрудников проявить ответственность. Чиновники предупредили, что за нецелевое использование транспорта будут публично позорить. Теперь мотоциклы, видимо, будут использоваться строго по назначению. Романтические поездки придется совершать другим способом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.

0: Сломать шаблоны, оказаться там, где ты еще не был, открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Абрикос, персик, нектарин, слива. Всего 99 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Суд обязал мэрию Нижнего Тагила обследовать 3 многоквартирника на Тагилстрое. Жильцы смогли доказать, что в них стало жить опасно. Дома могут признать аварийными, рассказали в пресс-службе Тагилстроевского суда. Жители многоквартирных домов номер 31, 39 и 110 на улице Черноморская обратились в прокуратуру из-за опасений за свою жизнь. Тагильчане считают, что их дома разваливаются, непригодны для проживания. Прокуратура инициировала проверки. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области зафиксировал серьезные недостатки. Повреждения фасадов, трещины в стенах, неудовлетворительное состояние кровли, чердачных перекрытий, балконов, лестничных маршей и электропроводки. В домах 1954-1955 годов постройки гниют деревянные конструкции кровли, а в подвалах стоит вода. В стационарном корпусе горбольницы номер 1 Нижнего Тагила начали менять оконные блоки. Работы затронут почти все помещения, от палат до операционных. На эти цели из областного бюджета выделено более 32 миллионов рублей, рассказали в региональном Минздраве. Всего предстоит заменить около 470 окон. Подрядчики уже провели все необходимые замеры, согласовали конфигурацию и схему открывания с учетом специфики больницы. Менять окна будут поэтапно, без остановки стационара. Завершить замену планируют к октябрю. Минздрав открыл в Свердловской области Центр психологической помощи бойцам СВО и членам их семей. Специалисты будут оказывать поддержку военным и их близким, координировать работу службы психологов региона и повышать их квалификацию. На первом обучающем семинаре собрались 60 психологов и других специалистов из 29 больниц Среднего Урала. Центр работает в клинике психического здоровья в Екатеринбурге по адресу Калинина, 13. Для получения консультации уральцы могут оставить обращение по электронной почте, позвонить по круглосуточному телефону доверия. Данные указаны на сайте информагентства «Все новости». В День города в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль «Парад духовых оркестров». Попасть на музыкальный праздник можно 9 августа на набережной Тагильского пруда напротив центрального фонтана. Главная особенность фестиваля – коллективы представляют не просто концертные номера, а зрелищные дефиле-шоу с элементами театрализации, танцами и яркими костюмами. На так называемой сцене одновременно соберутся более 150 музыкантов, 6 оркестров и мажоретки. Вход на набережную свободный, гостей ждут к 15 часам. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня мы продолжаем летний спецпроект с Александром Волковым, основателем музыкального и вещательного сообщества «Программика». Месяц назад Александр погрузил нас в яркие клубные 2010-е годы. На этот период пришлась активная деятельность под творческим псевдонимом Алекс Мохито. В ближайший час Найем вновь возглавит ностальгическое путешествие на 10-15 лет назад в эпоху EDM и Big Room House. А мы скорее
1: включаем микшер.

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
3: Overdrive.
4: You are not ready. It could knock you down hard.
5: Overdrive.
6: Overdrive.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.

Салют всем, кто на ночной волне. С вами диджей Алексей Крафт и Настя Невская. Это Овердрайв, и сегодня наш герой – шведский гений Эрик Приц. Человек из пригорода Стокгольма, который панически боится летать на самолетах, поэтому гастролирует исключительно на поездах и автобусах. Начнем с его абсолютного гимна, переосмысленного в глубоком ключе мелодик техно. Легендарное «Пиджано» в ремиксе от дуэта «Afterline». Пристегнитесь, мы отправляемся в красивый полет без самолетов.

Глубокий прогрессив трек «You» напомнил нам, почему Принц – неоспоримый бог мелодии. А теперь повышаем градус значимости. Вы знали, что культовые рокеры Pink Floyd за всю свою историю дали официальное добро на сэмплирование своей музыки всего пару раз? И один из этих разов – нашему Эрику, потому что он поднял в клипе важные темы экологии. Встречайте легендарный ремикс «Proper Education», вышедший на лейбле «Ministry of Sound». Время получить правильное музыкальное образование.

Поиграли в космический футуризм с треком «Агак». А теперь давайте отмотаем время назад. В начале нулевых Эрик входил в первый состав легендарной шведской хаус-мафии, но быстро ушел ради творческой свободы и своего лейбла «Pride of France». Именно там и прогремел его винтажный ремикс на «Paolo Mojo», трек 1983. Это идеальное сочетание ностальгического синтвейва и плотного клубного хаус-грува. Опускаем стекла в машине и ловим этот теплый ветер 80-х прямо сейчас.

Хулиганский ремикс на A Bit Patchy от Switch показал, что Эрик умеет круто работать с фанк-сэмплами. И раз уж мы вспомнили его шведское прошлое, как насчет дуэта двух главных королей Стокгольма? Фриц объединился со своим старым другом Стивом Анджело, чтобы переписать андеграундный поп-хит 80-х. Получилась разрывная бомба Was Not Was, изданная на лейбле Sear to Records. Ловите этот мощнейший аналоговый шторм.

уплыли в рассвет под невероятно атмосферный трек «Tonight». Но перед финалом программы мы обязаны вернуться к абсолютной классике. Знаменитый фортепианный риф следующего трека Эрика написан на старом синтезаторе и сначала забросил демо в стол, посчитав его слишком простым. Но когда он впервые сыграл его в клубе, танцпол буквально сошел с ума. Оригинальный, неповторимый сингл «Pjano» на его лейбле «Pride Recordings». Этот клавишный взрыв вы узнаете из миллиарда.

Сегодня мы прожили этот вечер в ритме великого шведа Эрика Фридза. Человека, который доказал, что клубный прогрессив может быть настоящим стадионным искусством. С вами были я, Настя Невская, и программа «Овердрайв» от саунд-продюсера и диджея Алексея Крафта. Не теряйте правильный ритм, держите баланс и помните, лучшая музыка всегда найдет к вам дорогу.

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
2: Overdrive.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: You are not ready. It could knock you down hard.
6: Overdrive.
3: Overdrive.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.

Всем большой привет! Прямо сейчас стартует новый выпуск проекта Overdrive от саунд-продюсера и диджея Алексея Крафта. Меня зовут Настя Невская, и мы уже в самом сердце танцевальной карты. Начнем с того, что задаст тон всему вечеру. Стив Анджело. Грек по рождению и стокгольмец по музыке. Сооснователь Size Records. И один из двигателей Swedish House Mafia. Он умело балансирует между клубным драйвом и мелодией. Вот почему трек Miami Nice звучит так уверенно. А дальше только больше энергии.

Классика от Стива только что. «Нас». Трек, который заставляет толпу двигаться. Маленький факт. Анджело начинал с ремиксов в стокгольмских андеграунд-клубах, а затем основал «Сайз», лейбл, на котором рос его стиль. И вот следующая остановка. «Тиволи». Свежая, но в духе старой школы. Снова на «Сайз Рекордс». Держите темп и не забывайте дышать. Танцпол только разогрелся.

Изабел. Еще один штрих из личного каталога Анджела. Родом из Европы, он впитал в себя клубы и фестивали. И в каждом треке слышна его история. А теперь неожиданный поворот. Эрик Притц, парень из Тебби под Стокгольмом, берет классический гитарный риф Pink Floyd и делает его танцевальным гимном. Этот ремикс от Себастьяна Ингроссо тоже стокгольмская школа. Хозяин Refune Records в своей манере переиначивает классику. Лейбл выпуска Ministry. На танцполе начинается новое движение.

Whippenberg дает новый взгляд на трек «Kitsos». И мы ныряем в ремикс-культуру. От стокгольмских студий до европейских танцполов. Следом «Was Not Was» от Стива. Еще один реверанс в сторону хаус-классики, который выходит на Size Records и напоминает, корни танцевальной сцены всегда начинаются в овердрайв.

Ремиксы сменяют друг друга, и мы продолжаем ловить волну. Только что прокатились по версии Who is Who. Клак и Нпето превратили суровый хаус Стива в настоящую клубную молнию. Немного о самом авторе. Стив Анджело. Грек по происхождению, стокгольмец по духу, сооснователь Size Records и один из архитекторов Swedish House Mafia. Он начинал в андеграунде и всегда возвращается к чистому драйву. И в завершении этого блока коллаб со Стилом Янгом. Follow Me. Современная, молодая энергия в духе больших сцен.

За этот час мы прошли от клубного ядра Стива Анджело до ремиксов стокгольмской школы Приц и Ингроссо. И все это через призму лейблов Size и Refew, которые формируют звучание сцены. Спасибо, что были с нами. Держите плейлист заряженным, а голову легкой. С вами были диджей Алексей Крафт и Настя Невская. Не прощаемся.

нашей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Солнце, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.